0: реклама. Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
1: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
3: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
5: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
6: Застройщик ОСЗ «Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Водолей» – радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. «Водолей» – больше, чем сантехника.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: 15 минут и все?
2: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.

0: Теплый, красивый, балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу, соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в Окнов!
0: Компания Окнов, Батурина 7, телефон 277-56-33.
2: Очень частая проблема аденоиды у деток. Для родителей дилемма, как лечить, куда идти.
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Вот как раз у нас есть сообщение. Александр, здравствуйте. Подскажите, рискую ли чем-нибудь я, покупая Haval H9, 2 года, пробег примерно 60 тысяч километров?
2: Я бы не сказал, что пока какой-то риск есть, потому что пробег достаточно детский. В принципе, там еще даже гарантия остается. Ну так, по-хорошему, если она действительно там гарантийная, и она еще целый год поездит под прикрытием дилерской. Там же еще есть тема с продлением, то есть можно как бы продлиться, если по-хорошему. Ну и опять же, да, я вот, кстати, тут опробовал недавно со знакомым одну из услуг, сейчас расскажу. То есть если вы берете с автички автомобиль, допустим, вы берете с чужого рынка, сейчас очень популярная тема пошла с европейскими машинами, со вторички, допустим, из Китая, либо производства китайского. Гарантий на такие машины, понятно, нет, но есть продукты на рынке, которые выглядят как страховка гарантийная. Ну, то есть, грубо говоря, ты страхуешь основные узлы, типа коробки и двигателя, на там определенную небольшую сумму. То есть, если мы будем сравнивать стоимость ремонта и суммы вот этого как бы продукта типа полиса, то на самом деле получается очень даже выгодно. И себя можно застраховать. Но что касается H9, откровенно, я ожидал чуть больше прыти и комфорта, но по-хорошему вот это вот сочетание, которое они используют, ну, много на каких темах, начиная с лемоновской платформы, оно, в принципе, себя зарекомендовало. Поэтому, если мы ищем автомобиль более-менее стабильный, но с минусами, которые предусмотрены там материалами, еще чем, то, пожалуйста. До этого момента H9, сразу скажу, в старых кузовах мне нравились больше. Честно, они были больше похожи именно на поведение японских внедорожников. Сейчас они какой-то вот свой такой продукт создали. Пусть там более вместимый, может быть, не такой прыткий, как хотелось бы, но более стабильный. Давай дальше.
1: Александр, посоветуйте авто понадежнее для выезда по бездорожью, например, на рыбалку. До 1 200 000 рублей.
2: Слушай, ну, я бы так сказал. Смотрите, любой выезд на серьезное бездорожье – это затем ревизия. То есть, как только ты выезжаешь в какую-то серьезную грязь, болотистую местность и так далее, во-первых, ты должен иметь либо спецтехнику, это так называемые корчи, квадрики, UTV-шки различного рода и так далее, ты все равно так или иначе после каждого выезда промываешь, смотришь, потому что, но без ревизии никак. Любой, кто увлекается оффроудом, знает, что выезды бывают разные, то тут с подшипником, то там с тягой, то еще какая-нибудь ерунда приключится, то лебедку клинанет. Но если мы берем гражданские обычные выезды, типа там вот на пикничок, да просто по лесочку прокатиться, так для этого вот я, собственно, себе машину сейчас брал. Из таких более-менее адекватных вариантов я бы смотрел правый руль. Может быть, уже найдете себе там переделанный Suzuki Jimny, старые кротыши Pajero Pinin, вариант вполне рабочий. Никто не отменял Нивы и УАЗики так между нами, потому что, ну, фактически замены этому транспорту, особенно короткобазному, на плохих дорогах нет, но тут только минус, что это на обычных дорогах пользования общего, ну, как-то не очень, мягко говоря, в плане динамики и управления. Но если чисто вот для спеццелей, то да. Если нужно смотреть что-то из пикапов, то сорян, сильно нового не будет. В бюджете 1,5 миллиона рублей весьма-весьма потертые варианты типа L200. Ну, Hilux даже не знаю, честно. Это прям сильно пробежные. Возможно, получится достать, но я бы больше был ориентирован на закрытую будку. И, скорее всего, это будет правый руль. Вот те модели, которые я перечислил, там бюджет даже будет ниже. Остальное можно на внедорожный тюнинг оставить, если что.
3: Алло. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вопрос такой. Volkswagen Polo, Euro 5. По катализатору вопрос. Вот, например, пробег, брал ему новую машину, уже пробег 160 тысяч. Надо его вырезать или нет?
2: К вырезке катализатора всегда есть несколько предпосылок. Залезть, посмотреть обязательно. Если в сервисе не будете присутствовать, чтобы они вам сняли, есть цитоскопы различного рода камеры, которые можно засунуть, посмотреть вообще, в каком он состоянии. Если он начал разрушаться, оплавляться и так далее, тогда да. Вот тут надо принимать решение. Либо менять на заводское, оставлять, как было придумано, Евро 5 и так далее. Либо выбивают люди, ставят обманки, перепрошивают, удаляют там и прочие вещи. Здесь каждый голосует по рублю. Ну, то есть, ков в кошелек, такое голосование. Я никого ни к чему не призываю. Я бы оставил, как завод-изготовитель придумал, но это хозяин-барин. Я понимаю, почему люди вырезают их, чтобы не тратиться на цветмет. Стоимость такого узла достаточно дорогая. Но что касается, вот сейчас прям там пробег 160, побежали дружно вырезать, нужна предпосылка. Если он выходит из строя, если он начинает разрушаться, тогда, да, скорее всего, диагноз будет пока еще 50 на 50, но скорее всего, что он уже начинает изнашиваться, но за ним придется следить. То есть каждое ТО после пробега в 100 тысяч я вообще бы рекомендовал. А корейцам вообще бы, наверное, рекомендовал каждое ТО заглядывать и смотреть, что у вас там с катализатором. Поэтому пока бить тревогу рано, ездим проверим, а потом уже будем решать.
3: Спасибо.
2: Спасибо и вам удачи. Благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Агрони 307-246-822-6090.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Кремле заявили, что ответы России на удары ВСУ будут носить систематический характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что именно для того, чтобы таких атак не было, продолжается ведение боевых действий на Украине. Также Песков сообщил, что Владимир Путин готовится к ПМФ. В своем выступлении он затронет как экономику, так и политику. После встречи с президентом Танзании у главы государства запланированы непубличные рабочие встречи. Об этом сообщает «Контекст». В Норильске стая бездомных собак напала на двух подростков 12 и 13 лет. Это произошло 2 июня в районе мемориалов горы Шмидта. Один мальчик получил серьезные травмы, второй почти не пострадал. Дети сами обратились за помощью и были доставлены в больницу. Прокуратура начала проверку служб по отлову животных. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщают НГС-24. Мессенджер Макс временно недоступен для скачивания в App Store. Как сообщили в пресс-службе ВК, приложение исчезло из поиска, а при переходе по прямой ссылке магазин выдает ошибку о недоступности в регионе пользователя. Разработчики уже направили запрос в Apple и работают над восстановлением доступа. Ранее установленная версия продолжает работать без ограничений. Об этом пишет «Коммерсант». По итогам 5 месяцев этого года лидерами антирейтинга засоров уличной канализации в Красноярске стал Ленинский район. Жители этой части города на 7% чаще вызывали аварийные бригады. Всего с начала года Краском устранил более 5000 засоров, промыл около 100 километров сетей и вручную почистил порядка 4000 колодцев. Коммунальщики напоминают, водоотведение не предназначено для утилизации даже мелких твердых отходов, влажных салфеток, ватных палочек и средств гигиены. ГАЗ-13 «Чайка», на котором ездил легендарный хореограф Михаил Гаденко, передан в Красноярский краеведческий музей. Автомобиль забрали из закрывшегося музея ретро-техники Александра Кнаплугеля. Машину планируют отреставрировать. В основном требуется корпус, двигатель в хорошем состоянии, так что «Чайка» после восстановления сможет ездить. Стоимость и сроки работ пока не называются, сообщают НГС-24. И о валюте. Доллар 73.34, евро 85.12. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: В четверг, 4 июня, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем до плюс 25.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск ФМ.

0: 8 с двумя нолями в Красноярске. Бодрое утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 8.04 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. И вы не поверите своим ушам. Сделайте радиоприемнички погромче, потому что в студии не только Сева Бельмасов сегодня, но и Юлия Майнгард.
2: Заявилась.
0: Юля, но мы рады.
2: Всем привет.
0: А мы ждали. Вот, понимаешь, я как Хатико вот здесь сидел на станции, на этой Баумана.
2: Я же говорю, меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть. Да, мы вчера уже пришли к этому выводу. Честно признаться, вот неделя больничного, а как будто трехнедельный отпуск. То есть помимо вот осипшего немножко голоса, уж простите, случилось столько. Сейчас поделюсь открытиями. Первое. Вот мы уже с Севой разговаривали о том, что театралы прекрасные люди. Мы вроде как это знали, но мы не знали, насколько они интересные. Вот проект «Театральный поезд» недавно, буквально вчера закончился у нас в Красноярске. И гости из других городов, из других театров нам приезжали. В общем, удалось со многими познакомиться. И наших отметили, и с иногородними тоже, так сказать, поприветствовались. Второе. Я же за это время успела попасть в самое нелепое ДТП, в котором виновата была я. И это, ну, благо, второе ДТП в моей жизни. Но что я здесь осознала? Не только свою глупость, честно признаться, уж простите меня, если вы меня сейчас слышите. Я осознала, как же здорово, когда у тебя есть в жизни такой человечек, которому ты можешь позвонить в момент вот этого столкновения и сказать: «Алло, Андрюш, а тебе я сейчас приеду, все решу».
0: Вот это да, вот это здорово. Я же хочу сказать, что вообще это же мужская сила, вообще такая супер.
2: 100%. Сколько бы мы на вас не ворчали, но вот в моменты истины ты понимаешь, что на самом деле ценно.
0: Да, возможно и подстроить, ну, что-то можно, знаешь, такую ситуацию. Вот я помню,
2: лучше
0: как-то...
2: не ДТП.
0: Нет, ну не ДТП. Я вот помню, как-то однажды у меня папа рассказывал, что в момент какой-то там ссоры он брал там краника, подоткручивал маленько, он подтекал. И...
2: А вот как?
0: Да, и там как бы: «Игорёш, ну что, ну, надо починить». Вот.
2: Без проблем.
0: И момент решался, понимаешь, там посидишь, что-нибудь постучишь, вид поделаешь, и все получается. Ну, а мы не будем делать вид, сделаем классную музыку для вас. Дальше Summer Jam.
3: Завтрак чемпиона.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Ну вот, мы к вам решили вернуться в 8 часов 10 минут прямо сейчас.
2: Юля. Да, мы же вот буквально песню назад поговорили о том, что я попала в ДТП, и на самом деле с автомобилем моим все нормально, а вот с автомобилем человечка все плохо. Поэтому, ну, наверняка этот человек, возможно, будет присматривать себе какой-то новый автомобиль. И, да. Кстати, для вас вот информация на правах рекламы в этом случае особенно актуальна, да и в любом другом. Если вы присматриваете машину из Китая, слушайте внимательно. На рынке сейчас, как мы знаем, полно посредников, которым может быть опасно переводить деньги.
0: Да, но я знаю, что точно можно обратиться, в общем, в Империя Авто. У них свой офис в Китае. Они сами отбирают машины без ДТП. Да, Юль, твою не заберут уже. И главное, полная безопасность работы и только по договору через кассу. Никаких переводов на карту, непонятным агентам. Ну, в общем, Империя Авто — это 8-903-922-7777. Номер, по которому можно дозвониться. Офис на Бытаевской 2. Все, что нужно, мы вам уже рассказали. Да, можно обновлять машину. И, кстати, курс доллара этому благоволит.
3: Реклама.
4: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
5: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидкой

0: 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
1: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярске 8:17 в Красноярске. Ну что же, замечательно, замечательно, что у нас, во-первых, мне, кстати, нравится. 4 число, четверг, очень удобно. Ну, правда же, ну, не сбиться как-то.
2: Удобно только сегодня, я напомню тебе. Завтра вновь станет как-то не по себе. Слушай, а, ну, вот про удобство, если мы говорим. Ты вообще вот любитель большого количества приложений на телефоне?
0: Ну, честно, да. У меня еще они постоянно открыты. Я раньше вот эти вот ссылки все обычно убирал. Там,
2: ага, смахивал.
0: Смахивал. А сейчас такая история, что они у меня все абсолютно открыты.
2: Ну, мы теперь понимаем, что у нас там телега работает с перебоями. Угу. Все уже, ну, хочу, не хочу, перешли в Макс, естественно, да. WhatsApp на всякий случай мы еще сохранили. Но я, знаешь, с той целью, потому что у меня там какие-то фотки, переписки, какая-то информация. Я думаю, ладно, когда-нибудь потом я доберусь.
0: Ну, я вот еще из ВКонтакте так пыль сдул, знаешь.
2: Это все мы, мне кажется, оттуда сдули пыль, да. Но все равно периодически я почищаю не только дом, но и телефон. Угу. Так, короче, я вот тут думаю, значит, стоит ли мне скачивать собственный мессенджер Wildberries, потому что они выпускают такую штучку.
0: Я видел. Да.
2: Сейчас пока в тестовом режиме для сотрудников маркетплейса, возможно, чтобы обсуждать руководство. Но они говорят, мы сначала там внутренние проблемы в этом мессенджере порешаем, а потом, если пилот действительно окажется годным, то мы сделаем продукт, который сможем вывести на рынок. Татьяна Ким, которая, собственно, все это дело задумала, вот мне просто интересно, у человека сколько там, 7 или 8 детей? У нее как вообще вот амбиции-то столько еще сохранилось? У нее как инициатива-то возникает?
0: Я думаю, что вот помимо того, что она там выкупила компанию, да, авиа, там отель в Турции, и я думаю, что она и какое-то приложение там по типу Roblox создаст для детей, знаешь.
2: Она может быть дурова уже под себя подминает. Почему у нас перебои? Это все Ким.
0: Да, да. Но они, кстати же, сейчас, если не ошибаюсь, с ВТБ хотят заключить такую интересную сделку, и часть акций хочет выкупить как раз-таки ВТБ у Wildberries.
2: Mm-hmm.
0: Возможно.
2: А, ВТБ у Wildberries.
0: ВТБ у Wildberries.
2: То есть ты понимаешь уже, да, на каких позициях
0: на
2: Татьяна
0: серьезных,
2: стоит?
0: На серьезных.
2: Вот
0: уже.
2: Меня всегда удивляли супербогатые люди. Ну, ты думаешь, ладно, хорошо, там у тебя есть столько квартир, столько денег, там столько машин. Куда мы еще с жиру бесимся? То есть для чего все это? Ну, все надо. Это вот есть некоторые люди, которые боятся выкидывать лишнее из дома и из жизни. И они, знаешь, все под себя, под себя. Раньше это были у моей бабушки газетки.
0: Да.
2: А у Татьяны тоже шуршащие.
0: Ну, горшочек пускай варит дальше, в принципе. Как и дальше звучит музыка в тональности вашего сердца.
3: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
5: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП «Комик» Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
7: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
11: Без возрастных ограничений.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: Половина девятого сейчас в Красноярске и 4 балла от Яндекс. Жизнь прекрасна, если ты на машине, да еще и не в пробке. Разберем дорожную ситуацию на правом берегу. Есть у нас улица Крайняя в пересечении с Красноярским рабочим, которая сейчас действительно затруднена на правом берегу. Также, помимо всего, начинается пробка на нашей любимой Александра Матросова, семафорной и 60 лет октября. Вот по этим улицам у нас идут. Помимо всего, у нас, судя по всему, да, наверное, правильно сказать. В начале газеты «Красноярские рабочие» около Крастец начинает собираться вот такое вот скопление машин. Что же на левом?
2: На левом берегу на самом деле все в принципе относительно нормально. Чуть-чуть притормозим на «Партизана» в районе «Кристалла-арены». А также небольшая пробка, но на второй Брянской и Калинина в направлении Кольца. А Брянская в сторону Кольца и вот вторая Озерная, Северо-Енисейская немножечко так притормаживают. Есть небольшие проблемы на Красной Армии при движении в сторону Копыловского моста и Калинина в районе мясокомбината. Это все от Яндекса. 4 балла. Вам счастливого пути.
3: Стоп, машина. Эй, машина. Стоп, машина. Эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Красноярске 8:33. Доброе утро всем красноярцам. Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО СЗ «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоурум.
1: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 8:37. Давайте о местных новостях. Что меня удивило? Наверняка многие уже слышали новость о том, что в Красноярске продолжается масштабная реорганизация. Сливаются, в общем, учреждения в единые образовательные такие комплексы. Школы и детсады. То есть к школам активно садики присоединяют.
2: Ничего себе. То есть это сразу же какое-то выращивание идет детей в школу.
1: Вот, да, либо вы сразу их как бы... Это знаешь, чтобы научиться плавать, некоторые родители неорганично это делают, а просто вот, пожалуйста, бросают воду, там, барахтаешься как хочешь, и многие же учатся.
2: Конечно, конечно.
1: Смотри, сейчас говорят, что, допустим, к школе номер 16 присоединят школу номер 13. Здесь две школы совместили, это еще как будто бы нормально.
2: Подожди, а их и как-то физически тоже будут совмещать? Знаешь, возьмут так одну школу и... соединят как лего.
1: Я не думаю, хотя было бы хорошо.
2: Такая шестиэтажная школа будет.
1: И уже, в принципе, вот вопрос решился. Смотри, давай посмотрим, к каким школам детские садики присоединяют. Школу номер 159 объединят с садом номер 16. Лицей номер 28 с садом номер 204. Школу номер 42 с садом номер 165. А еще реорганизация коснется нескольких садиков и школ, но вот пока именно сады 60, 183, 260. Их тоже будут присоединять к каким-то школам. На самом деле, вот мне интересно, я понимаю примерно почему, но мне интересно, а как дети себя будут в этом случае ощущать?
2: Наверное, как-то интересно. Я думаю, что там сразу же должны вести вот какой-то предмет на, по типу ОБЖ, да, то есть, понянчиться с ребенком, да, вот такая история. Бэбиситерство.
1: Подожди, там сразу у нас демография просто в яму куда-то улетит. Но тут написано, вот с чем связана эта реорганизация. Короче, потребности в детских садах изменяются, что там за потребности там не говорят, и, собственно, поэтому, приходится в состав школы вводить еще и садики. Объединение не всегда проходит спокойно, потому что многие родители и учеников, и воспитанников детских садов, они протестуют, они опасаются, что это и неравномерное распределение ресурсов, и там нагрузка, и так далее. Поэтому такой, конечно, вопрос серьезный.
2: Но это все ладно. А вот меня интересует, можно ли от воспитателя стать директором школы? Вот так вот.
1: Будет ли это буст? Но только в том случае, если вы в очень хорошем коннекте.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, «Окно»!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
2: 8:48 в Красноярске. В эфире автомобильная рубрика «Встречка». Наш автоэксперт Александр Морозов.
3: Саша,
2: Саш,
3: привет.
4: Привет, ребята. Ну что, как здоровье, как дела?
2: Нормально. Плюс-минус.
3: Нормально,
4: плюс
3: нормально.
4: Плюс-минус, это уже ничего. Сейчас будем принимать звонки. 3-2-0-600 у нас прямой эфир. Вы можете дозвониться. И самое главное, поговорить об автомобилях и на автомобильные темы. Если есть какие-то вопросы, но дозвониться не получается, вы можете же еще и написать, а потом уже дождаться ответа в эфире.
3: Да. Саш, кстати, это вот такой вопрос. Мы с Юлей обсуждали вообще, в принципе, ДТП и как себя вести при, в общем-то, такой дорожно-транспортной ситуации, происшествия.
2: Давайте так. Мы почему, собственно, обсуждали? Потому что я за время больничного успела в это ДТП попасть. Я тебе за эфиром расскажу.
4: Серьезно?
2: Да нет. Ну, виновата я тебе за эфиром расскажу. Это,
3: виновата ли я? Вот.
2: Это вообще максимально нелепо, конечно.
4: Ущерб серьезный?
2: Мне нет. Я честно признаться, я еще раз поняла, что ВАГ-группа это вообще потрясающе. То есть я въехала в человека, у меня кроме поцарапанного номера...
3: В машину, не в человека.
2: Ну да, в машину. То есть кроме поцарапанного номера у меня ничего, у него разбит весь зад.
3: На Филдере там вообще ничего не осталось.
4: Ну, зависит, видимо, от того, во-первых, как ударить, во-вторых, там же есть еще, допустим, определенные буфера для безопасности. То есть, да, действительно, бампера у некоторых автомобилей, особенно задние, не такие крепкие, как казалось бы, но, с другой стороны, на филдере они не так как бы дорого стоят. Давай разбираться. Если это Европротокол, то вы решаете спокойненько все достаточно быстро и едете страховым.
2: Ну, в принципе,
4: если
2: так
4: это
2: случилось.
4: Уже, да, если это более уже серьезный ущерб, то тогда вы все это фиксируете, чаще всего едете в ГИБДД со схемой. Если виновник не отрицает своей вины, тогда все достаточно просто, вы просто оформляете, да, в порядке живой очереди, да, это время определенное, но если есть пострадавшие, если есть какие-то, например, возражения по поводу виновности того или иного участника, все это нужно фиксировать. Первым делом я всегда так, вот если случается авария, я выхожу, фотографирую, чертим схему, а потом уже решаем, да, то есть если человек не согласен, что он виновен, как вот у меня было 2.5 года назад, то мы ждем приезда ГИБДД, либо уже, скажем так, едем в ГИБДД выяснять, да. Что же касается вот конкретно моей ситуации, мне помогло то, что в машине был встроенный видеорегистратор, и все 4 камеры в круг записывались, и я потом человеку, когда он просто перся рогом, я сказал, сейчас мы с тобой будем смотреть мультики. И объяснять друг другу, кто прав, а кто не прав. И мы быстренько этот вопрос приземлили, поехали в ГАИ, потеряли там, конечно, 1.5 часа лишних, но, с другой стороны, мы как-то разрешили эту проблему. Главное, вот, ребят, помните одно, железо — это ерунда, пластик — это ерунда, 100%. Вот здоровье и жизнь уже не вернуть.
2: Да.
4: Поэтому, если у вас там поцарапалась машина, еще что-то, не трагедия это в современном мире. Но вот если что-то случилось со здоровьем и ущерб уже конкретному человеку, то тогда, да, ждите ГАИ, оформляйтесь, врачей и прочее, прочее, прочее. Угу. Еще, кстати, очень часто в крупных городах, особенно по летнему сезону, распространены ситуации, когда пешеходы прыгают на капот, в прямом смысле этого слова. Ты ему вроде предлагаешь помощь, проводить его до там, больницы, проверить что-то и так далее. Он бывает там выскакивает из общественного транспорта. Он отказывается, уходит. Вы уезжаете, и он в этот момент звонит ГИБДД, заявляет о дорожно-транспортном происшествии, тебя потом начинает разводить на деньги, потому что ты же типа кинул место происшествия. И вот этот развод, всегда говорю людям, фотографируйте человека, с которым что-то произошло, записывайте все его данные. Если он противится и не хочет ехать на свидетельствование, там еще какие-то вещи, сохраняйте это все у себя в случае, если он все-таки заявит в ГАИ. Есть у нас еще время там на
2: вопросы? Да, у нас есть один вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, электричку до 1,6 миллионов рублей.
4: Именно электричку?
2: Да.
4: А то мы тут в свете последних законодательных мер по электричкам и гибридам, как-то особенно заряжаемым, очень много вопросов
2: имеет. Ну вот человек хочет электричку.
4: Именно электричка до 1,6 миллионов рублей, только Nissan Leaf. Вот с этим автомобилем мы хорошо знакомы. Минусы какие? Они приезжают с уже отжаренной батареей в большинстве случаев. И емкость ее потеряна. 100% зарядки не достигается. Соответственно, в зимний период у вас остается от заводского заявленного половина пробега. То есть, если у вас там заявлялось 300-350, вот вам 150 километров пробега на зимний период в минус 20-25 градусов. Это, по сути, машина одного-двух дел. В большом городе, когда на нее зимой повешено все, включая отопление, обогревы и прочее, это просто игрушка доехать до работы и с работы. У меня была такая ситуация, когда мы на тест-драйве на Лифе выехали, встали в длиннющую пробку, ничего не двигается, а у тебя заряд падает. И ты нигде не зарядишься, ни на справку не свернешь тут же, вот где-нибудь рядышком с объездной, при выезде из города и так далее. Тебе придется ждать до твоей розетки, либо общественной зарядки, которых тоже, к сожалению, у нас немного. Это вот единственные такие минусы с инфраструктурой, количеством километража на заряде. Вот, собственно, и все.
3: Либо с собой пауэрбанк носить.
4: Нет, такого варианта, к сожалению, не предвидится. Жаль, но службы экспрессовые в некоторых городах, которые приезжают и экстренно тебя заряжают, уже есть.
2: У нас время вышло, поэтому услышимся завтра.
4: Юля, самое главное, себя береги, нервы береги, не болей. А вам, друзья, желаю удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Стоп-машина,
6: утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2.
7: Мы держим вас в курсе
8: важнейших событий.
7: Новости на Красноярск-ФМ.
9: После небольшой рекламы.
10: Про здоровье.
9: Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, который подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии Femto LASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
11: Здравствуйте. Журналистки Марии Пономаренко вынесли третий приговор. Рубцовский городской суд Алтайского края признал ее виновной в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. С учетом неотбытой части по предыдущим приговорам, окончательный срок составил 2 года и 3 месяца колонии. Вину журналистка не признала и заявила, что действовала в рамках необходимой самообороны. Ранее ее уже признавали виновной по делам о фейках и насилии в отношении сотрудников колонии. Об этом сообщает Борус. Аэропорт Красноярска открыл прямое авиасообщение с вьетнамским Данангом. Полеты на популярный курорт будут осуществляться раз в 10 дней. Первый самолет в центральный Вьетнам отправился 3 июня. Рейсы планируется выполнять трижды в месяц на воздушных судах «Аэробус А-330-300». В пресс-службе аэропорта пояснили, что «Дананг» дополнил существующую сеть маршрутов во Вьетнам, в которую входят «Ничанг» и «Фукуок». Выбор времени запуска нового направления обусловлен началом высокого туристического сезона в центральной части республики, который продлится до конца августа. Около половины красноярцев выступили против доставки роботами-курьерами. Об этом сообщили в исследовательском центре «Суперджоб». За такой формат доставки в городе высказались 26% экономически активных жителей, которые пользуются сервисами доставки. Остальные 30% не определились с ответом. По уровню поддержки рободоставки Красноярск оказался ближе к нижней части рейтинга городов-миллионников. Среди основных причин отказа от роботов-курьеров участники опроса назвали невозможность доставки заказа до двери, сокращение человеческого общения, риск вандализма, нестандартная ситуация на дорогах и возможное сокращение рабочих мест для людей. Портал ЗАГСов назвал самые популярные и редкие имена, которые давали детям в крае в мае. Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Артем, Александр, Мирон и Дмитрий. А самыми популярными женскими – София, Ева, Анна, Варвара и Мирослава. По сравнению с апрельским топом, у мальчиков есть одно изменение. В пятерку вошел Дмитрий, а покинул ее Иван. У девочек состав имен остался прежним. В списке редких мужских имен оказались Тахир, Оскар, Тамир, Тимир и Байзак. А в списке женских – Феврония, Иванна, Русалина, Айше и Азалия. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край». В соцсетях завирусилось видео с патриарших прудов. Лебедь выгнал из водоема мужчину, который решил освежиться в жаркий день. Как только неизвестный залез в воду, птица стремительно подплыла к нему и клюнула в руку, вынудив покинуть пруд. Ролик собрал тысячи просмотров и вызвал бурную реакцию пользователей. Об этом сообщает «Контекст». И о валюте: доллар 73.34, евро 85.12. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
2: Сегодня в четверг, 4 июня, в Красноярске ясно и солнечно. Температура воздуха днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
12: Красноярск-ФМ.

0: Красноярске 9.01. Реклама.
1: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
2: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коначива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский
1: 9.04 в Красноярске. Ну, приветики.
3: Ну, приветики, а у меня 9.05.
1: Да ты что? Ну, будем сверяться. Ну, слушай, мои точнее. Я здесь, между прочим, за главными часами Красноярской ФМ сижу.
3: Да.
1: А, бензин как подорожал.
3: Но есть такое.
1: Ну, прям на 5 рублей. Мне есть кажется, это оп, и что-то как-то прям очень сильно.
3: Ты что думаешь, я зря на велике сейчас езжу?
1: Я поняла твой план. Я бы тоже на него согласилась. Но первое, я живу очень далеко от работы. Второе, я часто на каблуках. Ну как, извини.
3: Ну,
1: хотя,
3: да,
1: может быть, было бы хорошо, да, красиво?
3: Слушай, вообще, такая идея, нужно придумать педали для велика, вот специально для такой неудобной
1: обуви. Куда каблуки можно?
3: Да, да.
1: Великолепно, я считаю.
3: И ты такая цок-цок.
1: Ну, вот действительно, где-то, конечно, ну там, не 5 рублей уж прибавили, но такие вот изменения коснулись там, допустим, на Роснефти 95-го, как мы понимаем, на Лукойле тоже в основном там 95-й, дизельное топливо, извините меня, как бы вот Газпромнефть, допустим, вот там вот больше всего поднялось, Регион 24, КНП, ну, то есть все это плюс-минус, мы, конечно, понимаем, почему такой скачок цен происходит, но вот та заправка, на которой я частенько заправляюсь, и приезжаю, и думаю, чего?
3: Ну да, ну, вот. Вы что, ребят, это же я, Юля Майнгард, вы что, не узнали? Обратно верните цены.
1: Конечно, да, поэтому, конечно, хочется, чтобы все-таки вот эта ситуация немножечко стабилизировалась, но с другой стороны, это как будто бы заставляет чуточку больше работать, трудиться.
3: Да.
1: Но
3: и меньше ездить, да, потому что чем больше работаешь, меньше есть,
1: возможно. Тоже верно. Но если вы тот человек, который понимает, что, в принципе, он может себе позволить построить дом, во-первых, это, во-первых, хорошо, потому что...
3: И ездить никуда не надо. Вот ты домой пришел, свой дом, знаешь, вот такая вот история. И чудесно там, вот зачем тебе куда-то вообще выезжать? Я думаю, что информация на правах рекламы будет прямо сейчас идеально. Дом строится на десятилетие, да, не на один год. Поэтому в компании «Новый уровень» уделяют особое внимание качеству, за которое они, в общем-то, все строительные нормы соблюдают, гарантируют надежность. И при заказе дома до 50 квадратных метров вы получаете крыльцо.
1: От 50 до 100 вы получаете водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратов в подарок септик. Все подробности вы узнаваете на Брянская, 142, в офисе 315 или по телефону 214 14 11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень качества, за которое не стыдно.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.

0: рекламу.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.00+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: 15 минут и все?
5: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
7: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
8: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
1: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ – как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки, а у губернатора.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: В Красноярске 9 часов и 17 минут. Мы разыгрываем плед от телеканала ТВ3.
0: Вообще, хотел бы сказать, что мы сейчас с ТВ3 очень классные друзья. Да, они к нам и приходят, и, между прочим, приглашают нас на разные мероприятия. Вот я недавно был на открытии летней террасы во Фреско. Там это сделали все с таким вкусом чудесным. В общем, просто похвастался, что я классно поел. Спасибо, ТВ3. А сейчас, собственно, мы разыграем интересность, ну, плед.
1: Ну да, на самом деле, ну, во-первых, сейчас жара, вы можете, да. Вот, я, знаешь, я обожаю вот эти
0: время
1: кинолужайки.
0: Пикников.
1: Да, вы расстилать, пожалуйста. Чуть попрохладнее согрелись. Короче, плед от ТВ3, 320600, номер нашего прямого эфира. Дозванивайтесь с вами, мы поболтаем с огромным удовольствием. Пока вы набираете 320600, для вас рекламная информация. Для телеканала ТВ3 июнь, это месяц особенный, потому что телеканал отмечает день рождения. Мы поздравляем, конечно же, ребят. Больше 30 лет ТВ3 каждый день там и так, развлекает, и
0: такой
1: удивляет.
0: Такой же зрелый возраст,
1: ну,
0: у
1: да,
0: вот телеканала.
1: Ну да, знаешь, свой уже такой прям за 30 лет стал. И я думаю, что вот истории ТВ3 знают миллионы зрителей, и сегодня эти истории звучат у нас в эфире. Доброе утро, кто на связи?
3: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
3: Людмила.
1: Люд, скажи честно, ну частенько телевизор поглядываешь?
3: Телевизор реально редко. Я в основном смотрю фильмы, которые я скачиваю.
1: Что ты любишь? Какой жанр?
3: Да, в принципе, любой, главное, чтобы был сюжет интересный, захватывающий.
1: Ну, то есть, если что, там какие-нибудь ужасы, да, которые будоражат, это тоже можешь?
3: Да.
0: Нервишки пощекотать, а?
1: Давай так вот, ну, ТВ-3, наверняка ты когда-то смотрела, помнишь, я не знаю, там хотя бы одну какую-нибудь передачу, которая вот захватила?
0: Если что, можешь обмануть, мы никак не проверим вообще.
3: Я врать, честно говоря, вообще реально не умею, по мне как всегда, если я вру, так что даже не пытаюсь врать. Ну, реально, я раньше смотрела, да, ТВ-3, это, в принципе, хороший, замечательный канал.
0: Ну, какая замечательная Людмила, а? Ну, вообще, ну, даже вопрос не хочется задавать.
1: Нет, я хотела сказать, что мы без вопроса не отпустим. Люд, я уверена, ты на него ответишь. Ну, давай попробуем.
0: Давай.
1: Как называется мистический детектив ТВ-3, где психолог Полина обладает необычными способностями?
0: Давай я перечислю.
1: 4 варианта ответа, давай.
0: Первый вариант. Металлистка. Второй вариант. Менталистка. Третий вариант – психологиня. Четвертый вариант – нерожденная. Абсолютно верный ответ. Какая же... Это все магия, Людмила, понимаешь?
1: Я так поняла,
0: сейчас кто-то скажет.
1: Какая-то связь, да?
0: Да нет никакой связи. Просто я слышу, что человек чудесный, и абсолютно точно этот плед будет использован по правильному применению. Где-то на пикник, на лужайке. Сейчас в течение недели вообще обещается чудесная погода.
1: Люд, мы тебя поздравляем.
0: Ура.
1: Плед твой, в твоих руках. Да. Трубку, спасибо. Главное, не клади, и мы тебе за эфиром расскажем, где и как ты его сможешь забрать.
4: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
8: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-82-056-337-18+.
9: Пуханоид, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
10: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
7: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Агрони 307-246-822-6090.
11: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
13: Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Половина десятого в Красноярске, четверка от Яндекса. Проверяем дорожную ситуацию более детально. Правый берег не страдает, за исключением улицы Крайней, при движении в сторону Красраба. Передвигаемся налево и постоим на Партизана в районе Кристалл-Арены. Выезды на Партизана тоже немножечко сейчас ограничены. Ситуация значительно ухудшилась по сравнению с прошлым часом. На второй Брянской, Брянской, проспекте Котельникова и улице Калинина в сторону Кольца, где ведутся дорожные работы. Я так понимаю, они тому виной. Все основные затруднения названы. Вам остается пожелать счастливого пути. Соблюдайте правила и убирайте телефоны.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: 9:33 в Красноярске. Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «ЭЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоурум.
1: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УЭЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-20-80. Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: 8 7 56 33.
1: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: Экономим на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Из Красноярска.
3: Для Красноярска. В Красноярске 9:45. На улице потрясающая солнечная погода, но некоторые люди вот сейчас не встают, потому что наверняка только легли спать. Короче, есть люди, которые работают посменно, ночью, может быть, вынужденно, а может быть, просто потому что, ну, вот так вот, по их мнению, работает их организм. Но на самом деле все это абсолютно ерунда. Себя можно переучить на совершенно любой режим работы, тем более, что стоит задуматься над этим моментом. Ученые нашли такой неприятный побочный эффект ночных смен. Они сказали прямым текстом: работа ночью делает мозг меньше. И тут ты думаешь, а как? А когда все вот это вот вмещать, все свои амбиции, когда реализовывать? Но действительно, меняется какая-то структура таламуса, он участвует в переработке и обработке информации, миндалевидное тело, которое играет основную такую роль в обработке эмоций, реакции на стресс, тоже там структура его меняется, и именно эти функции у людей начинают страдать, которые, я напоминаю, люди регулярно работают ночью, либо живут при вот таком постоянно сбитом режиме сна. Но мне очень нравятся, знаете, ученые, которые такие: все очень плохо, но, и вот эти вот но, давайте посмотрим. Если вам стало страшно за свой мозг, можно немножечко расслабиться, потому что изменения вот эти вот все в мозге, они носят обратимый характер. Если вы увольняетесь, если вы перестаете вести вот этот вот ночной, возможно, даже праздный образ жизни, начинается процесс нормализации. Конечно, там не за месяц, не за три даже месяца, а где-то за 2.5 года. Ну, есть вот еще, подожди секундочку, есть еще одно «но». Ученые такие: да, все плохо-плохо, изменения в вашем мозге. Но это не означает, что мозг начинает работать хуже. Он просто начинает работать по-другому. Может быть, вам это будет даже выгодно.
4: Да. Вот я и говорю про то, что у ребят из «Навигатора» мозг работает точно по-другому. Они же вечерники больше.
3: Ну, слушай, вечерники... А тут про ночной образ жизни вот этот вот. Короче, если вы сова, если вы... Сова — это кто? Это кто ночью работает, да, я так понимаю? Вот. Если вы сова... Короче, если вас это устраивает... Вот опять же, я сделала такой вывод из этого исследования. Короче, устраивает, остаемся вот именно в этом же статусе. Если нет, что-то меняем. И, в принципе, вам это будет и то, и другое на руку.
4: Юль, ну а если вот как я вот по выходным я работаю, получается, ночью, а по будням я работаю утром.
3: Ну ты балансируешь, ты такой и вашим, и нашим. Вот это, кстати, да, надо тоже над этим подумать.
5: Завтрак чемпионов.

0: 9:52 в Красноярске. Впереди новости от Натальи Мальцевой.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В России усилят борьбу с поддельными правами и медсправками. Власти планируют упростить блокировку объявлений о продаже фальшивых водительских удостоверений, медицинских справок и других документов для автомобилистов. Новые меры могут заработать уже в 2027 году. Под ограничения также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Лента». В Красноярске началась приемка первых отремонтированных дорог на улицах Пограничников и проезде от Одесской до Рязанской. Подрядчик уложил более 2 километра нового асфальта. Если специалисты найдут недочеты, компания будет устранять их за свой счет. Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 69 километров городских дорог. Об этом сообщает «Мой Красноярск». Количество должников по алиментам в Красноярске увеличивается. Об этом рассказала заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по краю Лилия Добрынина. В этом году приставы планируют взыскать с должников 5 миллиардов рублей. Об этом сообщают новости Красноярска. В Госдуме предложили ввести выплату на школьный выпускной для нуждающихся семей. Парламентарии считают, что инициатива могла бы осуществиться за счет расходов государства, связанных с праздником. Важно, чтобы она не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. Об этом сообщает газета. Спортсмен Александр Маеда побил рекорд России по суточному бегу, который держался последние 20 лет, и за 24 часа пробежал 285 километров и 211 метров. А в январе 26 года Александр победил в марафоне «Полюс холода», где участники бегут при температуре минус 50 градусов. Об этом сообщают НГС-24. И о валюте: доллар 73.34, евро 85.12. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
0: Поговорим о погоде. В Красноярске сейчас лето, как будто бы в самом разгаре. Уже плюс 21 градус, и вспоминается фраза «А Юля выйдет» и становится так тепло на душе. Сегодня днем солнечно до плюс 26, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Ассаламу алейкум.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
2: Красноярск FM 96.2.

0: Нам дала руку группа «Сибирский рубеж». Ребят, спасибо вам огромное. Мне кажется, так начинать утро. Это вот 100% ты проснешься хорошо. У нас в гостях Андрей Быков. Во-первых, солист группы «Сибирский рубеж» и по совместительству директор-основатель музыкальной студии «Рок от Сибири». Андрей, доброе утро вам.
1: Доброе утро. Доброе утро всем.
0: Кроме того, конечно, у нас замечательные ребята-музыканты и Наталья Лесина, арт-директор студии, также бэк-вокал группы «Сибирский рубеж».
2: Доброе утро.
0: Доброе утро вам. Немножечко микрофон, Наталья, поближе, чтобы мы вас очень хорошо слышали. Ну, давайте тогда немножко вот про ваше творчество. Группа «Сибирский рубеж», что за проект? Вообще, давно ли существуете? На что нацелены вы? Ну вот, байкеры Сибири, я так понимаю, что уже вот эту аудиторию вы точно объяли.
1: Байкеры Сибири, да, это сегодня актуально. Мы были, выпустили клип на открытие байк-сезона. А вообще наша группа, мы исполняем патриотические песни о Сибири, о наших прекрасных людях. Ну, основались мы не так давно, мы играем примерно с января, с конца января.
0: Ага.
1: Мы уже имеем багаж небольшой треков и продолжаем двигаться в направлении музыкальном направлении, патриотическом.
0: Ну, короче, дарим. Целевая аудитория уже есть, та, которая, наверное, вот... А когда концерт? Вот такие вопросы уже вам поступают?
1: Концерт у нас, да, будет проходить 12 июня байк-пати на Трех Озерах. Это на Белё будет проходить. Так что все, кто может, приезжайте,
0: поддержать. Слушайте, воле случая, я в это число там буду.
1: Это замечательно, да. Мы патриотический сет сыграем. Соответственно, будет песня о России, так как это День России. В общем, будет жарко, приезжайте.
0: Ну, про ваше творчество мы не только поговорим, но и послушаем обязательно еще. У нас, благо, сегодня достаточно времени. И давайте поговорим про вашу студию «Рок от Сибири». Я так понимаю, что эта студия, ну, даже не три, а вот несколько в одном. То есть это и музыкальная студия, и студия звукозаписи, и там же и треки вы под ключ пишете. Расскажите немножечко поподробнее.
1: Да, это музыкальная студия. Мы как музыкальная студия, как реп-точка работаем. Пишем треки, соответственно, к нам приходят люди, чтобы обучаться игре на разных инструментах.
0: Ну, вот на каких, например? Гитара там, да, наверное?
1: Ну, соответственно, барабаны. Гитара, бас-гитара, барабаны. Можем и саксофон преподавать, и сольфеджио у нас. Ну, то есть можно обучиться этому. То есть всей музыки, в принципе, можем. Работаем с разными педагогами музыкальными.
0: Вот честно признаться, я, ну, мы тоже вот с Севой из такой музыкальной сферы, и однажды, когда мне было, наверное, лет 9-10, я очень сильно хотела учиться на электрогитаре. Что меня остановило? Это то, что мне сказали: ногти под корень.
1: Ну да, есть.
0: Это единственное.
1: Искусство требует жертв, конечно, да.
0: Ну, а кто вот чаще к вам приходит в студию? Все-таки это какие-то новички или уже опытные музыканты?
1: Ну, как правило, приходят и такие, работаем со всеми абсолютно, и с новичками, которые приходят уже, соответственно, с опытом, то с ними, конечно, легче работать. Мы их просто, ну, либо записываем, либо они пользуются нашей реп-точкой.
2: Что нас радует, приходит очень много молодежи к нам, то есть студенты, которые участники вот студии «Весны» у нас репетировали. Мы были этому очень рады, потому что молодежь, она сейчас стремится действительно играть, петь и где-то выступать, что нас очень радует.
0: Ну, вот вы сказали, что у вас можно под ключ песню. То есть, допустим, я тот человек, который не умеет там ни слова, ни мелодию сочинять, но очень хочу выпустить какой-то свой трек. Вот я к вам обращаюсь.

0: да.
1: Андрей, ну вообще чудесно. А вообще сейчас я знаю, что многие пишут музыку дома. И давайте мы вот скажем вообще, в чем основная разница между домашней записью и все-таки записью в профессиональной студии?
0: Ну тут ответ на вопрос в вопросе звучит. Это профессиональная студия, то есть мы делаем профессиональные треки, профессиональную музыку.
1: Сводите.
0: Сводим, мастеринг, все, соответственно, делаем трек под ключ. То есть его хоть, ну, то есть, когда по окончанию можно выпускать на разные площадки.
2: Его, знаете ли, не стесняться, показать кому угодно. А бывали ли у вас такие истории, когда человек приходит просто попробовать, а в итоге там записывает песню, выпускает ее на всех площадках?
0: Ну, бывали, конечно, да. То есть вопрос в том, что с чего хочет человек. Ну, то есть, мы пришел, у меня есть музыка. Мы делаем ему музыку, да, то есть мы вытаскиваем с него его таланты, да, то есть, о которых он даже, возможно, и не подозревал, да, то есть, и делаем что-то
2: короче,
0: красивое.
2: Короче, вы еще и вселяете в людей надежду.
0: Ну, конечно, это так и должно быть, я думаю.
2: Ну, давайте так немножко забросим удочку. Ребята пришли не с пустыми руками, я думаю, что их подарок... Мы его озвучим буквально после небольшой паузы в следующей студии.
1: Я так скажу, вообще я бы себе бы оставил этот подарок.
2: И я хотела сказать, что я бы тоже себе оставила, потому что, ну, это то, что нужно тому человеку, который хочет записать песню. В общем, как вы понимаете, уже с творческим подарком ребята пришли. Не переключайтесь, буквально через небольшую паузу поговорим о вашей студии. Конечно же, с удовольствием еще послушаем ваше творчество.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
3: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Утреннее шоу. Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: В Красноярске 10:18. Мы продолжаем разговаривать с Андреем Быковым, директором и основателем музыкальной студии «Рок от Сибири», и также Натальей Лесиной, арт-директором студии, бэк вокалисткой группы «Сибирский рубеж». Кстати, Андрей – солист этой группы. Так вот, давайте поговорим про вашу студию «Рок от Сибири», конкретно уже про обучение. Во-первых, с какого возраста вы берете к себе детей?
7: Да, абсолютно. Если готов идти делать что-то, это уже приходит с любого возраста. Как и дети, так и взрослые. То есть никогда не поздно заниматься или не рано заниматься музыкой.
6: Но мне кажется, допустим, там 3-4, это же все равно еще такой возраст, когда ребенок ничего не поймет особо.
7: Там же, допустим, знакомство с каким-то инструментом там, для начала.
8: Пока ну, что есть, укулеле маленькое.
7: Ну, конечно, лучше там с 7 лет начало там такое уже.
9: Как только сформировалось сознание того, что ребенок может длительно заниматься, каждый день, там через день, тогда уже можно идти. Усидчивость, которая только сформировывается, можно приходить.
6: Ну, а вот вы сказали про знакомство с инструментами. Мне кажется, это очень такой правильный подход, потому что у родителей могут быть одни амбиции, у детей совершенно другие. То есть вы, наверное, здесь больше уже... Ну, давайте, наверное, даже не так, не про ребенка, а вот про человека. Он может быть и взрослым, да, и маленьким, который пришел и говорит, хочу музыкой заниматься, но не понимаю, куда мне идти. То есть можно познакомиться, вы как-то ему там его на отправите в нужное русло, да, так можно, понимаю.
7: Ну вот смотрите, к нам приходят, допустим, дети, вот недавно у меня был пример такой, зашли двое детей, там 10-9 лет, да, допустим. У нас, соответственно, барабанная установка стоит, там клавиши стоят, гитары всевозможные, там и бас-гитары, там все это есть. И как бы дети зашли, и я посмотрел, куда они, ну, направятся, там, допустим, кто-то за установку сразу сел, один взял гитару, то есть сразу же понятно, к чему лежит душа. То есть, и тут уже начинаем работать, понятно, что там, что-то показывают, что-то делают они там, какие-то основы там, допустим.
6: А вот расскажите про педагогов, вообще есть какой-то, может быть, особенный там у вас подход, у как занимаются?
7: Подход индивидуальный каждому, допустим, и с педагогами мы тоже работаем. Мы где-то преподаем сами, где-то, конечно, занимаемся уже с педагогами, которые преподают на индивидуальном инструменте, ну, если, там, допустим, нужно. То есть вот у нас вот так вот.
6: Ну, кстати, вот групповые у вас занятия есть? Или прям это нацелено
7: групповые
6: на
7: занятия, допустим, если
9: у нас
7: уже
9: группа приходит, когда готовые, тогда мы подсказываем. Андрей у нас активно подсказывает. И бас-партию может поддержать, любую, ну, любую партию. То есть, если он слышит, он подсказывает ребятам, где, что и как, что добавить, что убавить. Как говорится.
6: Вот мне сейчас пришла в голову такая идея. У нас очень много кавер-групп, но, несмотря на это, музыканты, вокалисты, они все-таки, особенно там в молодом возрасте, как-то хотят организоваться и вот проявить себя. Но иногда это без такого человека, который тебя направит.
9: Без наставника.
6: Без наставника, да, сделать сложно. А вот в этом случае можно ли прийти к вам и сказать, вот хотим, послушайте, чего не хватает? А может быть, наоборот, все хорошо?
7: Да, конечно, у нас есть
9: Андрей у нас вообще опыт. Режиссер по образованию, поэтому он может и по музыкальной части показать, и по театрализованной, и по вокальной.
6: Там еще и движение на сцене поставят.
9: Да,
7: абсолютно верно, да.
6: Ну и вот про вашу группу «Сибирский рубеж» мы ваше творчество уже буквально недавно услышали.
8: Еще услышим.
6: И еще услышим, конечно же. Сейчас вот в свою группу, я так понимаю, вы набор не ведете, вы организовались, и вы активно сейчас будете выступать. И мы уже за эфиром поговорили о том, что в основном все про Сибирь, в основном патриотика. Я правильно понимаю, это такая любовь к малой родине или это просто вот на волне, что называется?
7: Это любовь к малой родине, любовь к родине. Россия — это сила.
9: Сибиряки — самые лучшие.
7: И сибиряки, да, это...
6: Слушайте, подписываемся под каждым словом. И с удовольствием вас услышим, но прежде скажем, что Ребята к нам пришли не с пустыми руками. Мы совсем скоро разыграем сертификат на 1 час записи готовой песни, сведения и мастеринга в студии. Если вот вы соприкасались с этой темой, вы примерно понимаете, сколько это стоит. А здесь вам час совершенно бесплатно. Хотите попробовать себя по-настоящему в музыке? Вот у вас совсем скоро будет такой шанс. Друзья, ну а пока давайте все-таки еще немножечко вашего творчества.

снега мечет. Здесь реки молчат, лед спит вековой. Мы растем, как сталь.

0: Это была группа «Сибирский рубеж». Ну, вам спасибо огромное за такой заряд бодрости, за вот этот дух патриотизма. Если, друзья, вы хотите также играть, петь, хотите записать свою песню, то музыкальная студия «Рока Сибири» вам рядом с «Кристалл-Ареной», бизнес-центр «Взлетка Сити». Кстати, вот ваши социальные сети, где вас можно найти, посмотреть?
1: ВК, конечно же, в первую очередь.
0: Группа «Рок от Сибири», да, я так понимаю?
1: Да, у нас «Рок от Сибири» и также «Сибирский рубеж», все есть в ВК. Также мы, музыка наша звучит из Яндекс.Музыки у нас. Мы треки туда скидываем, записываем на платформы на эти. Ну, а, конечно же, у нас будут два концерта. Ну, ближайшие — это 12-е «Белье» и 19-е у нас число будет рок-бар «Сорока». «Сибирская прокачка» называется.
0: Мы говорим про 12-е, 19-е июля.
1: Июня.
0: А, июня. Вот да. Уже
1: совсем скоро. Да, совсем скоро.
0: Друзья, вам говорим огромное спасибо. Желаем творческих успехов. Конечно, только развития вашей группы. Всегда ждем к нам снова.
2: «Завтрак чемпионов».

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337. 18+.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: шофер.
1: В Красноярске 10:36. От Яндекса 4 балла. Погнали. Правый берег движется абсолютно свободно, а вот на левом серьезнейшие затруднения, которые только усугубляются на улице Калинина. Если мы будем двигаться, вот в направлении кольца, в эту же сторону тормозят МРЧК, вторая Брянская, Брянская, проспект Котельникова. Там ведутся дорожные работы, там образовалось ДТП, поэтому просто понять, простить и принять эту ситуацию. Тотмина от кольца до поворота на Гусарова, высотная на всем своем направлении, в сторону центра и съезд Николаевского на Гаденко. Это все от Яндекса. 4 балла. Вам удачного пути.
2: Стоп-машина, эй, машина.
3: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Реклама. Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет-навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-5707.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: В Красноярске 10:46. Ну, во-первых, я думаю, все слышали, да, уже, что мессенджер Макс исчез из App Store. Ну,
3: да.
2: Вот он вроде на парковке ловит, а в App Store его нет. И попробуй догони, да? Он, мне кажется, в игру такую играет.
3: Да. Вот, Максимка, молодец, убегает.
2: Ну, Максимка. Либо
3: балуется. Да, Юль, ну что, есть у нас, в принципе, для наших любимых слушателей?
2: Смотри, россияне стали тратить больше денег на психотерапию.
3: О.
2: Ну вот, ну так случается, мы, в принципе, понимаем примерно, почему. Ну это связано с такой вот, мне кажется, нестабильной обстановкой в мире. А еще с обилием соцсетей в нашей жизни. Это вот мой личный вывод, я считаю, что он абсолютно правдивый. Ты чем больше смотришь на жизнь других людей, угу, тем больше ты становишься недоволен своей жизнью.
3: Ну вот,
2: и
3: я
2: такой
3: поэтому...
2: думаешь, а ей букет, а мне?
3: Но я поэтому отписался от людей, которые живут лучше, чем я.
2: А, да? То есть, как бы, ну вот...
3: Да, на тебя уже давно не подписан, ты классная.
2: Ну ладно. Ежели богато, нечего начинать, да? Ну, смотри, короче, давай теперь про психотерапию. Допустим, в 2024 году этот показатель был ниже. Сейчас россияне в среднем тратят примерно 10 тысяч рублей в месяц на психотерапию. Ну, не так-то уж это и много. При этом помощь становится такой более регулярной. Это становится уже практикой для многих. Но смотри, вот допустим, за последние 3 года увеличилось число клиентов именно молодого возраста, mm-hmm, от 18 до 24. А я вообще их прекрасно могу понять. Они не хотят жить, как их родители, mm-hmm, не понимают, как им жить еще вот самостоятельно. Тут же они закончили школу, университет, и им говорят, ну, как бы пора бы уже отношения-то ваши узаконить, да? Ну, я тот человек, который первый раз вышел замуж в 21 год. Вообще не надо так делать, потому что это успехом не увенчается в большинстве случаев. Ты же не понимаешь, тебе сказали, ну, как бы надо идти, ты думаешь, ну, наверное, пора. Начинаешь на него давить, он, бедный, прогнулся уже от тебя. А зачем тебе такой мужик вообще нужен потом?
3: Мямля, вот этот.
2: Да, и все к этому приходит.
3: Но на самом деле, Юля, я что могу сказать? Мне кажется, это все-таки из-за осознанности, да, молодого поколения. Они сейчас очень часто вот как раз-таки упоминают вот эту вот тревожность, да, вообще слово года такое. Больше в нишевую какую-то историю они идут. И как раз-таки психотерапия, наверное, к этому всему и сводится. Но я что могу сказать? Ребят, в первую очередь, психотерапия — это не поход к психологу. Это, наверное, проработка каких-то элементов вне кабинета, да, как раз-таки. То есть вы следите за собой, просто какие-то пометочки делаете, читайте правильные книги, в том числе, для того, чтобы разобраться в себе.
2: Слушайте, я его вот уже отключила. Нашелся, блин, тут умный. Ага, советы может раздавать.
4: Завтрак чемпион.
5: Будем делать прямой эфир.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Про здоровье.
5: Устали от очков и линз? В клинике Медстандарт доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, который подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии FemtoLASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Здравствуйте. Проект капитального ремонта улицы Карла Маркса в Красноярске подорожал более чем на 5 миллионов рублей. Власти снова ищут подрядчика. Начальная цена нового контракта – 32,5 миллиона рублей. Хотя год назад планировали около 27 миллионов. Предыдущий исполнитель, новосибирский СИП-проект «Изыскание», сорвал сроки, контракт расторгли, компанию оштрафовали на 5 тысяч рублей. Теперь проектирование начнут заново. Готовый проект должны предоставить к февралю 2027 года. Об этом сообщают НГС-24. В Ужоре подростки спасли из горящего дома женщину с двумя маленькими детьми. Днем 2 июня на веранде замкнула проводку, и она загорелась. Хозяйка спала вместе с 6-месячным и 2-летним детьми. Двое мальчишек 12 и 14 лет заметили дым, подбежали к дому и начали стучать в окно. Женщина проснулась, разбила окно обогревателем и передала детей подросткам. Сама выбралась с трудом из-за густого дыма. Пожарные прибыли, когда она уже была на улице. Предварительная причина – перегрузка электропроводки. Об этом сообщают НГС-24. Обнуление импортной пошлины на бензин могут продлить. Соответствующее предложение подготовило Минэнерго, а Минфин его поддерживает, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. При этом отмена акциза на Е95, который делают из 92-го с помощью добавок, не рассматривается. Об этом пишет Борус. Искусственный интеллект способен повысить выявляемость рака молочной железы более чем на 60%. К такому выводу пришли специалисты терапии и профилактической медицины Минздрава, проанализировавшие почти 700 тысяч маммографий с помощью ИИ-сервиса «Третье мнение». Искусственный интеллект помогает врачам заметить малозаметные изменения, которые могут быть пропущены при визуальном чтении снимков. Об этом сообщает «Коммерсант». В Красноярске стартует сезон бесплатных концертов «Музыкальные пятницы». Они будут проходить на острове Татышев и на Центральной набережной. Откроет сезон 5 июня камерный оркестр под управлением Леонида Жуковского. В программе «Грик», «Шостакович», «Пьяццолла» и «Мелодии из кино». В другие пятницы красноярцы смогут услышать духовой оркестр, камерный хор и ансамбль «Красный Яр». И о валюте. Доллар 73.34, евро 85.12. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
8: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
9: В Красноярске сейчас солнечно, плюс 22 градуса. Днем до плюс 26, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: В Красноярске 11.01.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихао от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
0: Высший

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Привет, всем огромный привет. 11.04 в Красноярске. Завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов.
1: И вы знаете, шишечный бум начался в России.
2: Так, давай уточним. Но именно наши настоящие еловые шишки.
1: То самое. А, говорят, дефицитное сырье, между прочим.
2: И ты видела, сколько стоит?
1: Ну подождите, вы видели, сколько этих шишек у моей мамы на даче? Там просто мешками собирают. Я теперь понимаю, какую бизнес-идею ей подкинуть. А, в общем, ради заработка россияне уходят в тайгу, превращают вот этот сезонный сбор шишек, но мы понимаем, скорее всего, это те самые шишки, в которых есть орехи. Угу. И это превращается у многих в высокодоходный бизнес, оборот сотни миллионов рублей. Короче, сейчас активно процветает шишечный бум в Алтае, Томской области, у нас, в Красноярском крае. Да, очень активно люди заинтересовались кедровым орехом. Сбор продукции ведется мешками. При этом, как бы они вроде ничего не нарушают. Угу. И официально декларируют свою деятельность как сбор для личных нужд.
2: Вот.
1: Правильно? Ну, подумаешь, это личные нужды.
2: Подумаешь, пару тонн вот собрал.
1: Семья большая, понимаешь?
2: А на этом еще нужно свои шишки набить, прежде чем идти собирать.
1: Это точно. Ну, во-первых, как бы как минимум знать там, как правильно ходить в лес.
2: Колотушку брать с собой.
1: Что?
2: Такая есть большая, в общем-то, дубина, по которой они бьют.
1: А, да, это так
2: по
1: происходит.
2: Дереву, да.
1: Я просто, ну, я ни разу этим не занималась. Ну,
2: как-нибудь сводим.
1: Я, короче, знаешь, что помню? Мой дед, он просто тогда не знал, видимо, что на этом можно как-то заработать. Mm-hmm. Он действительно ходил на всю нашу семью, собирал большие мешки вот этих вот шишек, потом привозил. И мне нравилось есть кедровые орешки тогда, когда они немножечко, знаешь, такие вареные в кипятке.
2: Да.
1: Вот.
2: Поэтому у тебя прекрасная улыбка. Ну,
1: я
2: сохранила.
1: Я все поняла. Я наоборот хотела сказать, что там вот это вот обилие смолы, которая прилипает. Но, видимо, все, да. Ребят, вы теперь вот еще одну идейку знаете? Как же монетизировать?
2: Как
1: же... Кстати, да, вот, ну, если вы темщики, то это точно для вас. Но вы там, главное, не прилипнете.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: 15 минут и все?
1: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов. Живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня. В новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossville.ru. 18+.
2: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Утреннее шоу на Красноярске.
0: 11:15 в Красноярске. И, Юля, помнишь такой звук «пика-пика»?
3: Конечно,
0: да.
3: у меня даже был тамагочи.
0: Вот, а Лего анонсировал наборы по мотивам аниме «Покемон» с умными блоками, реагирующими на движение. В общем, новинка поступит в продажу совсем скоро. В августе конструктор издает звуки, вибрирует и мигает во время игры. Вот, в коллекции войдут и Пикачу, и Иви, и другие герои. В общем, умный кубик идет в комплекте с несколькими наборами. В общем, или его можно будет приобрести отдельно. Ну, то есть ты начинаешь подносить его, и вот этот маленький Пикачу реагирует на него.
3: Так подожди, это, ну, во-первых, Лего мы понимаем, что собрать непросто. Mm-hmm. Это что там, электронику еще нужно подключать?
0: Электроник. Вот
3: мне,
0: такой вот.
3: Пожалуйста, не дарите. Я сразу предупреждаю. Я от аэропорта отойти еще не могу. Ну, вот этот вот Лего-набор аэропорт здоровый мне хватило.
0: Юль, а помимо всего еще и придется отдать немалую сумму за эту всю историю. Во-первых, там будет 8278 деталей. В комплекте идут 10 мини-фигурок. Ну и по предположительным ценам будет стоить набор около $500.
3: Ну, короче, это для тех людей, которые такие, ну, а теперь берем 5000 пазлов и собираем их. Вот это точно для вас, ребят.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
8: Застройщик ОСЗ «Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
13: На «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: В Красноярске 11 часов 32 минуты. Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО СЗ «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоурум.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
5: Утреннее шоу.
6: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
7: Красноярск ФМ.
8: Ау, всем привет.
1: Привет. 11:33 в Красноярске.
8: Это я как будто бежал, да, так вау. Но на самом деле, бежал-то я куда? Бежал я в кафе «Ашан». Это не реклама, если что. Это не на правах рекламы. Это просто я хочу озвучить то, что, собственно, «Ашан» планирует запустить собственное кафе. Мы знаем вообще эти магазины. К сожалению, в Красноярске они не так часто приживаются.
1: Ага.
8: Но как будто бы вот эта французская сеть может все-таки как-то нас замотивировать ходить к ним хотя бы кушать. Да?
1: Ну, так в итоге-то что, где, ну, когда? Давай, явки, пароли.
8: Давай, конечно. Тренд на открытие кафе вообще и других мест приема пищи среди ритейлеров, да, вот как раз-таки магазинов. Он уже давно, да, там и «Пятерка», и «Перекресток», и «Лента», в общем, это уже делают. Но...
1: Ну, IKEA с ее фрикадельками и мороженым,
8: да,
1: запустила. Это,
8: да,
1: мне кажется, самое первое.
8: Еще раньше, абсолютно точно. Но вот недавно стало известно, что там «Борг» запустит кафе. И, в общем-то, совместно и начали открывать вот такую вот вакансию для «Ашана», да. Где и когда запустится эта вся история? В каждом, вот как раз таки, Ашане должна быть вот такая фуд-зона.
1: Ну, короче, до нас, понятное дело, пока что
8: ну,
1: не
8: может
1: дойдет.
8: Быть, может быть, дойдет. Знаешь, ну, в принципе, просто Ашан, он не всегда был с таким связан с чем-то вкусным и дорогим. Ну, вот лично у меня, да? Ну, говорили там, ну, вот это Ашан.
1: Слушай, короче, вот Ашан, он, знаешь, где есть, пусть он там и остается.
8: Да.
1: Давай посмотрим, куда можно сходить. Я не конкретно про сегодняшний день, потому что, мне кажется, вы знаете уже примерно свои планы.
8: Да.
1: Пока есть солнце, хорошая погода,
8: да,
1: мы с вами что-то, мы гуляем.
8: Да.
1: Июнь у нас, во-первых, ожидается теплым, во-вторых, мероприятий классных, на которые, вы понимаете, заранее нужно брать билеты, их достаточно много. Пушка Плюс, ну вот та самая новая сцена.
8: На крыше, наверное, выступление.
1: Вот, да, театр Пушки. Конечно, на крыше выступления, спектакли, читки, разные концерты, они будут, да, идти вообще все лето. Ну, допустим, вот 11 июня можно сходить на историю «Трое против здравого смысла».
8: Угу.
1: Вы скорее приобретайте билеты, потому что, понимаете, там и
8: там
1: места ограничены.
8: Всего.
1: Ну да, вот.
8: Немного.
1: 13-23 июня «Исчезнувший велосипедист». Вот та история, которая прошлогодняя, угу, она прям собирала вообще вот такую хорошие отзывы. В общем, тоже заходите на сайт, смотрите.
8: А сегодня я, пожалуйста, иду тоже на замечательный театр Пушкина у моста. Там будет,
1: ага,
8: театр из Перми, который получил премию «Золотая маска».
1: Так.
8: Они, кстати, и завтра, и послезавтра еще будут. Три дня.
1: Ну вот, ловите, да, еще одну наводку, пожалуйста. А в гольф когда-нибудь играл?
8: Конечно, играл.
1: Конечно, нет. А, да? Нет. Играл? Серьезно? Я просто ни разу в жизни... Я...
8: В маленький вот этот, знаешь, такой мини-гольф.
1: Ну, ты знаешь, я вот тоже дома в аэрохоккей вот настольно играла, поэтому 27 июня первый фестиваль в гольф-клубе «Юдинская долина». Там, помимо вот игр, можно будет лекции от спикеров послушать, экскурсии на гольф-карах.
8: Но
1: извините
8: там,
1: мне, что-то на богатом.
8: Во-первых, пускают по богатому смеху, то есть нужно научиться,
1: конечно,
8: смеяться.
1: Конечно. Вот, пожалуйста, девчонки, вот образ, да, белая юбочка,
8: и
1: короткая.
8: Шляпа вот эта с полями,
1: пола,
8: огромная.
1: Пола мы не забываем,
8: да,
1: тоже.
8: У тебя, кстати, уже готов образ.
1: Риф в советском бассейне 6-7 июня.
8: Короче, вот Рискана, да, наверное?
1: Да, это Рискан. Короче, в роще, в твоей любимой, твой район, который ты знаешь наизусть от и до.
8: И в бассейне плавал в этом, хоть и без воды.
1: 16 диджей. Ну, слушай, ну как бы на Риве, да, окей,
8: да,
1: хорошо. Там ожидается в субботу 16 диджей-сетов.
8: И в воскресенье что-то еще будет.
1: А вот в воскресенье там электронные выступления от местных артистов, разные жанры. Короче, и инсталляции от художников.
8: Да.
1: Какое-то цифровое искусство, и все это там ожидается.
8: Нишевая тусовка.
1: Естественно.
8: Потому что в бассейне. А?
1: Ну, конечно. связываешь хорошо. Короче, кино на Каменке, концерты. В общем, с 18 июня стартует моя любимая кинолужайка на Каменке. Да. То есть все вместе мы смотрим кино на улице.
8: Там еще и 20-го будет интересность.
1: Летка же фестиваль, да, как раз 20-го там пройдет. А, ну и сансет у бассейнов, вот, допустим, 27 Понятно. Июня в Волкано парке первое ожидается.
8: Вот с этими шарами надувными, ну, большими, ну, которые воздушными.
1: Будет там все. И с ненадувными шарами тоже девчонки приходят частенько.
8: Чтобы не утонуть.
1: Конечно. В общем, заняться будет много чем, поэтому мы, конечно, каждый день будем вас насыщать актуальной афишей, ну а пока можете вот бронировать билеты на то, о чем вы сейчас слышали.
0: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Бордовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
8: Ольга. Маша. Ирина.
9: Три сестры, три судьбы, три тропы.
8: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
10: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10-22-401-79-77-91. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск FM. В городе 11:46. Друзья, у нас для вас есть подарок. Мы разыгрываем сертификат на 1 час записи готовой песни, сведения и мастеринга в студии «Рок от Сибири».
2: Да, сегодня у нас в гостях был Андрей Быков. Это директор и основатель этой замечательной студии. Он и пел для нас со своей группой «Сибирские раздолье». Рубеж. «Сибирский рубеж». Какой же раздолье?
1: Ну, а там, где рубеж, там и раздолье.
2: Да, в общем, действительно было поистине круто их послушать. И ребята рассказали о том, что вот они делают такой щедрый подарок. Все, что нужно, это написать нам.
1: Да, кодовую фразу «Мама, я звезда» в Макс по номеру +7 933 333 2962. Первый написавший получает, напоминаю, сертификат на час записи готовой песни, сведения и мастеринга в студии «Рок от Сибири». Если вы хотя бы соприкасались с этой темой, вы понимаете, сколько это стоит.
2: Да, да, это действительно очень щедрый подарок. А я пока что расскажу для вас щедрый бесплатный подарок. Это информация от эндокринолога Садовская. Она указала на самые вредные завтраки. В общем-то, врач Садовская назвала наиболее опасные продукты для завтрака. Например, вот такие как? Как ты думаешь, что же? Что же негативно влияет? Это колбасы, это сладкая выпечка.
1: Ну, скажи еще, там чипсы нельзя.
2: Кока-колу абсолютно точно на завтрак тоже нельзя. Вот, вообще, и почему это влияет плохо? Вот мы же любим с утра, знаешь, бутербродики вот такие вот, нет?
1: Уже нет, но раньше,
2: да. Я любил раньше, да. И, в общем-то, это способствует расслаблению клапана, не того, которого вы подумали, а расположенному между желудком и пищеводом, что может привести к изжоге, это первое. Во-вторых, продукты с высоким содержанием простых углеводов вызывают резкие изменения уровня сахара в крови, увеличивают риск метаболистических нарушений и не обеспечивают длительное... Что ж такое-то? Это я... Это слюни.
1: Да.
2: Это я подавился.
1: Это колбаса, уже мерещится.
2: Какая она вкусная, это докторская. Длительное чувство сытости. В общем, ты вроде поел, сначала у тебя такой буст энергии большой, ты укрепился, а потом уже и вот. И как-то пошло все на спад. Но вообще Садовская добавила, что каши на основе булгура, перловки и пшеницы, они содержат глютен. У людей, у которых непереносимость глютена, ну вообще не надо это есть. Вот, но есть альтернатива, которая подходит всем. Это рис и гречка. Единственное, что тарелку потом мыть после нее долго.
1: После гречки это боль.
2: Да. Также она подчеркнула о том, что выбор белка для завтрака – это вообще базовая основа. Яйца, нежный творог или нежирное мясо могут стать отличным источником белка и поддержать чувство сытости на долгое время.
1: Ну, на самом деле, сейчас уже ты с возрастом понимаешь, что вот как бы не хотелось, но надо соглашаться.
2: Да,
1: на вот эти новые условия, конечно.
2: Ну, добавь ты ягодок вот в свой творог.
1: А что, если вот, допустим, хорошо рис, а туда вот меленько колбаску покрошить. Ну, вот так вот, чтобы как
2: меленько,
1: будто... Она есть, но не заметно.
2: Чтобы желудок даже не увидел. Он такой, оп, что это проскользнуло.
1: Слушайте, мы тут про завтрак, на самом деле, завершаем наш завтрак чемпионов.
2: Да.
1: Завтракайте правильно. Да, короче, как
2: хотите.
1: Да,
2: но давайте с нами всегда.
1: Душнить не будем уже здесь.
2: Да.
1: Поэтому, друзья, еще раз напоминаем, +7 933 333 2962, номер нашего Макса, на который вы можете написать и получить, собственно, час записи готовой песни. Ну, а мы с вами услышимся уже завтра. С вами были Юлия Майнгард.
2: С вами был Сева Бельмасов. Пока.
3: Высший пилотаж. 60 минут, 7 дней в неделю. На Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Кремле заявили, что ответы России на удары ВСУ будут носить систематический характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что именно для того, чтобы таких атак не было, продолжается ведение боевых действий на Украине. Также Песков сообщил, что Владимир Путин готовится к ПМФ. В своем выступлении он затронет как экономику, так и политику. После встречи с президентом Танзании у главы государства запланированы непубличные рабочие встречи. Об этом сообщает «Контекст». В Норильске стая бездомных собак напала на двух подростков 12 и 13 лет. Это произошло 2 июня в районе мемориалов горы Шмидта. Один мальчик получил серьезные травмы, второй почти не пострадал. Дети сами обратились за помощью и были доставлены в больницу. Прокуратура начала проверку служб по отлову животных. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщают НГС-24. Мессенджер Макс временно недоступен для скачивания в App Store. Как сообщили в пресс-службе ВК, приложение исчезло из поиска, а при переходе по прямой ссылке магазин выдает ошибку о недоступности в регионе пользователя. Разработчики уже направили запрос в Apple и работают над восстановлением доступа. Ранее установленная версия продолжает работать без ограничений. Об этом пишет «Коммерсант». По итогам 5 месяцев этого года лидерами антирейтинга засоров уличной канализации в Красноярске стал Ленинский район. Жители этой части города на 7% чаще вызывали аварийные бригады. Всего с начала года Краском устранил более 5000 засоров, промыл около 100 километров сетей и вручную почистил порядка 4000 колодцев. Коммунальщики напоминают, водоотведение не предназначено для утилизации даже мелких твердых отходов, влажных салфеток, ватных палочек и средств гигиены. ГАЗ-13 «Чайка», на котором ездил легендарный хореограф Михаил Гаденко, передан в Красноярский краеведческий музей. Автомобиль забрали из закрывшегося музея ретро-техники Александра Кнопнугеля. Машину планируют отреставрировать. В основном требуется корпус, двигатель в хорошем состоянии, так что «Чайка» после восстановления сможет ездить. Стоимость и сроки работ пока не называются, сообщают НГС-24. И о валюте. Доллар 73.34, евро 85.12. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Мама, мама, лето на дворе.
0: Климат-контроль.
4: На 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 4 июня, в Красноярске ясно. Температура воздуха днем плюс 26. Скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: О, лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Боничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Ольга. Маша. Ирина.
2: Три сестры, три судьбы, три тропы.
1: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
3: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОКРН 10-22401-79-7791. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы Калидор и Ардента от итальянского бренда Фундиталь по выгодным ценам. Водолей. Больше, чем сантехника.

0: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
1: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-2876.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор часа ООО «ЭЗ Уютный дом 2009. Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранник 307-246-822-6090.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
11: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Журналистки Марии Пономаренко вынесли третий приговор. Рубцовский городской суд Алтайского края признал ее виновной в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. С учетом неотбытой части по предыдущим приговорам, окончательный срок составил 2 года и 3 месяца колонии. Вину журналистка не признала и заявила, что действовала в рамках необходимой самообороны. Ранее ее уже признавали виновной по делам о фейках и насилии в отношении сотрудников колонии. Об этом сообщает Борус. Аэропорт Красноярска открыл прямое авиасообщение с вьетнамским Данангом. Полеты на популярный курорт будут осуществляться раз в 10 дней. Первый самолет в центральный Вьетнам отправился 3 июня. Рейсы планируется выполнять трижды в месяц на воздушных судах «Аэробус А-330-300». В пресс-службе аэропорта пояснили, что «Дананг» дополнил существующую сеть маршрутов во Вьетнам, в которую входят «Ничанг» и «Фукуок». Выбор времени запуска нового направления обусловлен началом высокого туристического сезона в центральной части республики, который продлится до конца августа. Около половины красноярцев выступили против доставки роботами-курьерами. Об этом сообщили в исследовательском центре «Суперджоб». За такой формат доставки в городе высказались 26% экономически активных жителей, которые пользуются сервисами доставки. Остальные 30% не определились с ответом. По уровню поддержки рободоставки Красноярск оказался ближе к нижней части рейтинга городов-миллионников. Среди основных причин отказа от роботов-курьеров участники опроса назвали невозможность доставки заказа до двери, сокращение человеческого общения, риск вандализма, нестандартная ситуация на дорогах и возможное сокращение рабочих мест для людей. Портал ЗАГСов назвал самые популярные и редкие имена, которые давали детям в крае в мае. Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Артем, Александр, Мирон и Дмитрий. А самыми популярными женскими – София, Ева, Анна, Варвара и Мирослава. По сравнению с апрельским топом, у мальчиков есть одно изменение. В пятерку вошел Дмитрий, а покинул ее Иван. У девочек состав имен остался прежним. В списке редких мужских имен оказались Тахир, Оскар, Тамир, Тимир и Байзак. А в списке женских – Феврония, Иванна, Русалина, Айше и Азалия. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край». В соцсетях завирусилось видео с Патриарших прудов. Лебедь выгнал из водоема мужчину, который решил освежиться в жаркий день. Как только неизвестный залез в воду, птица стремительно подплыла к нему и клюнула в руку, вынудив покинуть пруд. Ролик собрал 1000 просмотров и вызвал бурную реакцию пользователей. Об этом сообщает «Контекст». И о валюте: доллар 73.34, евро 85.12. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: В четверг, 4 июня, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем до плюс 25.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коначива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет,
9: хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания Империя Авто возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. Империя Авто. На

0: связи. База. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
3: Ты хочешь...

0: и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН
1: 123-240-13-76-96. Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
3: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
4: Ольга. Маша. Ирина.
5: Три сестры, три судьбы, три тропы.
4: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
6: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОКРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
8: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-2876.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337, 18+.
5: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП «Комник» Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
7: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
8: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Введение технологического сбора отложили, пишет «Лента дня». Его планируют перенести с 1 сентября на 1 декабря. Власти приняли такое решение по просьбе представителей отрасли. Техносбор будут взимать со всей электроники. В частности, производители и продавцов обязали доплачивать 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Красноярцу удалось добиться отмены штрафа в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат, пишет Ньюслаб. Кировский районный суд Красноярска отменил постановление о штрафе для горожанина, которого военный комиссариат признал виновным в неявке без уважительной причины по повестке. Мужчина обжаловал решение, указав на нарушение порядка составления протокола и рассмотрения дела. Суд подтвердил его доводы. Выяснилось, что дело рассмотрели в день составления протокола. Без участия самого призывника и без подтверждения, что его надлежащим образом известили о разбирательстве и вручили копию протокола. В итоге суд отменил постановление о привлечении к ответственности, а материалы дела направил на новое рассмотрение. Выпускники 11 классов сегодня по всей стране сдают ЕГЭ по русскому языку. В Красноярском крае к экзамену приступили 14 983 человека. Для проведения испытания в регионе организовано 159 пунктов проведения экзамена. Минимальный порог для сдачи составляет 24 балла. Продолжительность экзамена 3 часа 30 минут, напомнили в Министерстве образования края. Русский язык входит в число обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании, пишут Горновости. Проект капремонта улицы Карла Маркса в Красноярске за год подорожал более чем на 5 миллионов. Власти снова ищут подрядчика для разработки проекта. Предыдущий подрядчик, новосибирская компания «Сибпроект изыскания», должен был подготовить проект к концу 2025 года, но сроки сорвал. Контракт с ним расторгли, а компанию оштрафовали на 5000 рублей. Теперь проектирование придется начинать заново. Подрядчику предстоит разработать проект ремонта участка от улицы Вокзальная до моста по улице Белинского через Качу, предусмотреть велодорожки, парковки для самокатов, благоустройство, озеленение и перенос коммуникаций под землю. Готовый проект должны представить к февралю 2027 года, пишет НГС-24. Этим летом в городе снова стартуют музыкальные пятницы, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». С июня по август по пятницам творческие коллективы будут давать бесплатные концерты под открытым небом. Сезон откроется 5 июня в 19 часов на острове Татышев под парящим куполом, где Красноярский камерный оркестр представит программу популярной классики «Вход свободный». И о валюте. Доллар 73.34, евро 85.12. Алина Старцева, служба информации.
3: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: В четверг, 4 июня, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем до плюс 25.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск-ФМ.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсалам.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня МВДЦ «Сибирь» авиаторов 19. 0+.
3: Ты хочешь

0: Окна, балконы и даже рола-шторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да! Окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: О, Тимснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
1: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-5707.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
4: Ольга. Маша. Ирина.
5: Три сестры, три судьбы, три тропы.
4: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
6: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797971. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию, пишет «Комсомольская правда». Депутаты считают, что такая мера может стать хорошей социальной поддержкой, особенно для тех, у кого нет помощи от детей или родственников. Кроме того, инициатива положительно отразится и на макроэкономических показателях. Напомним, что подобное предложение вносится регулярно уже на протяжении нескольких лет, но пока закон не приняли. Суд запретил частной компании владеть частью акватории Енисея, сообщает 7-й канал. В Красноярском крае суд признал недействительным право собственности ООО «Сельснаб» на земельный участок в 29 тысяч квадратных метров в районе Березовки. Участок был зарегистрирован в 2019 году для сельскохозяйственного использования, но прокурорская проверка выявила, что он относится к акватории Енисея и принадлежит водному фонду страны. По закону такие объекты не могут передаваться частным лицам. В Красноярске накануне запустили круглосуточную телефонную линию для вопросов о горячей воде и отоплении. По номеру 8 800 355 55 голосовой помощник подскажет график отключений и переведет на оператора. С 8 утра до 8 вечера также можно получить информацию о начислениях, сообщает ТВК. ГАЗ-13 «Чайка», на котором ездил хореограф Михаил Гаденко, передали в Красноярский краеведческий музей. Автомобиль забрали из музея ретро-техники Александра Кнопногеля, который недавно закрылся. Теперь машину планируют отреставрировать. По словам главного хранителя краеведческого музея Александра Гуляева, в основном необходимо реставрировать корпус автомобиля. При этом двигатель сохранился в хорошем состоянии, поэтому после восстановления «Чайка» сможет ездить. Сейчас специалисты готовят документы для реставрации. Стоимость работ пока не называют, но отмечают, что они будут недешевыми. Сроки восстановления также неизвестны, пишет НГС-24. В Красноярске готовятся к двум крупным фестивалям ко Дню России, сообщают Горновости. Уже 6 июня на острове Татышев пройдет праздник русской культуры «Моя Родина – Россия», а на 12 июня запланирован Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия». По данным регионального правительства, всего в этом году в крае запланировано 173 мероприятия, посвященных дружбе народов, традициям и культуре. С начала года их участниками уже стали более 185 тысяч человек. Кроме того, три красноярских проекта вошли в Федеральный план года единства народов России, включая фестиваль «Мир Сибири» и Международный форум коренных народов. И о валюте. Доллар 73.34, евро 85.12. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: В четверг, 4 июня, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем до плюс 25.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет,
11: хай. Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3. Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
4: Застройщик ООО «СЗГ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
7: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
7: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: в Красноярск ФМ.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ОСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ СК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.рф.

Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296 57 07.

0: Ольга, Маша, Ирина.
1: Три сестры, три судьбы, три тропы.
0: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
2: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск FM.
3: Здравствуйте. Messenger Max удалили из App Store. Теперь пользователи Apple не смогут скачать и обновить государственный мессенджер из официального магазина. ВК подтвердили исчезновение мессенджера и заявили, что пока скачать его смогут только владельцы Android, пишет ТАСС. Ким Чен Ын объявил о планах нарастить ядерные силы КНДР, пишет Борус. Накануне лидер Северной Кореи посетил новый завод по производству ядерных материалов. По его словам, за 5 лет стране удалось удвоить мощности по производству оружейных ядерных материалов. Он также призвал увеличить количество боеприпасов. Никто не хочет строить тюрьму на юге Красноярского края, в Минусинске. Торги по строительству режимного корпуса объявили еще в середине мая. Результаты подвели накануне, но никто не заявился. Поэтому аукцион признали несостоявшимся. Напомним, что режимный корпус в Минусинске планировали строить за почти 2,8 миллиарда рублей. Новый корпус планируют возвести на территории действующей Минусинской тюрьмы. Судя по документам, это должен быть внушительный комплекс. 2 блока переменной этажности, 8 и 7 этажей. Кроме этого, проект включает установку лифтов, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и домофонов. Общая площадь здания приближается к 20 тысячам квадратов. Рассчитан корпус на 593 заключенных, пишет НГС-24. Следственный комитет начал дополнительные мероприятия по розыску семьи Усольцевых. Привлечены силовики, спасатели, охотнадзор и волонтеры, сообщили ТАСС в ведомстве. В возобновившихся поисках задействованы около 80 человек. Криминалистами определены участки поиска семьи Усольцевых по пешим маршрутам в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Зона поисков будет закрыта для посторонних. Поиски семьи продлятся до 9 июня включительно, а если не дадут результата, будут временно приостановлены. Основная версия пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае – несчастный случай. В Красноярске пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит», сообщает мэрия Красноярска. 22 июня в 21:30 на площадке около Музея «Мемориал Победы» красноярцы зажгут свечи в память о героях Великой Отечественной войны. Из огоньков составят цифру 85 и фразу «Красноярск помнит». Чтобы получить именную свечу с табличкой, нужно до 15 июня пройти онлайн-регистрацию и внести данные и воинское звание героя. За час до начала это можно будет сделать на месте с помощью волонтеров. И о валюте. Доллар 73.34, евро 85.12. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето, ох, лето.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: В четверг, 4 июня, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем до плюс 25.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки булы.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
2: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-9909. Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4Д. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», Бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.

0: Ковер в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-8.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов. Живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
12: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-2876.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
4: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Ольга, Маша,
1: Ирина.
2: Три сестры, три судьбы, три тропы.
0: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
3: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: вас в курсе важнейших
1: событий. Новости на Красноярск ФМ.
2: После небольшой рекламы.
3: Про здоровье.
4: Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Здравствуйте. Бывший губернатор Красноярского края Александр Ус сообщил, что завершает свою политическую карьеру, пишет Борус. Об этом он написал в социальных сетях. До избрания нового состава депутатов он продолжит работу в Совете Федерации, а затем, по его словам, останется работать на благо региона уже неофициально. «Должность красноярца всегда была для меня самой ответственной», отметил Ус в своем обращении. 3 случая вандализма за полтора года насчитали на Таргашинском хребте. Лавочки и беседки, которые вандалы сломали и подожгли в мае этого года, восстановят силами туристского информационного центра. Сейчас специалисты оценивают ущерб и планируют ремонт. Если позволит погода, работы займут около 2 недель. Установить камеры видеонаблюдения на хребте пока невозможно из-за удаленности места, сложного рельефа, отсутствия стабильного электричества и интернета. Поэтому бороться с вандалами планируют с помощью предупреждающих таблиц, публикаций в соцсетях и более частых обходов территории. По данным центра, это уже 3-й за последние полтора года случай вандализма. В марте 2025-го вандалы сломали 2 лавочки в средней части маршрута. В августе того же года разрисовали граффити на информационные стенды у смотровой площадки. Случай с поджогом стал самым серьезным. После него учреждение обратилось в полицию, пишет НГС-24. По итогам 5 месяцев 2026 года лидером антирейтинга засоров уличной канализации в Красноярске стал Ленинский район. Жители этой части города на 7% чаще вызывали аварийные бригады. Всего с начала года Краском устранил более 5000 засоров, промыл около 100 километров сети и вручную почистил порядка 4000 колодцев. Коммунальщики напоминают, водоотведение не предназначено для утилизации даже мелких твердых отходов, влажных салфеток, ватных палочек и средств гигиены. Если вы обнаружили неисправность на уличных сетях водоотведения, звоните в диспетчерский пункт Краском по телефону 22-678-00. Если проблема возникла на внутридомовых сетях, обращайтесь в управляющую компанию. Сегодня состоится открытие кинопросмотров под открытым небом. Развлекательная программа начнется в 8 вечера, а в 21:30 зрителям покажут семейное фэнтези «Горыныч». Возрастное ограничение 6+. Посмотреть фильм можно будет сразу на 3 площадках. В сквере энтузиастов, парке «Солнечная поляна» и парке «Гагарина». Вход на все показы свободный. Напомним, проект «Мама, я в кино» работает в Красноярске с 2020 года. Бесплатные кинопоказы регулярно проходят в парках, скверах и других общественных пространствах города, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 73.34, евро 85.12. Алина Старцева, служба информации.
6: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
7: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
2: В четверг, 4 июня, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем до плюс 25.
8: Новая музыка в секретной фонотеке

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:03 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегубова.
5: И Ром Бутанаев.
3: Здорово.
4: Что такое? Что у тебя такое лицо уже недовольно? Мы только начали, ты уже недоволен.
5: В наушниках звука не было. Теперь есть.
3: Это неприятно. Сейчас-то все хорошо, все нормально.
5: Да, это непривычно, когда нет звука в наушниках. Ты такой... Это вот реально вот прикол. Вот ты выкладывал себя в соцсетях.
4: Реально прикол.
5: Правда же есть такая штука. Ты как вот практически у всех людей... Мы ненавидим слушать свой голос.
3: Потому что мы его со стороны никогда не слышим. Мы слышим его своими ушами.
5: А когда... вот чтобы вы понимали, когда работаешь на радио, ты говоришь в микрофон и тут же в наушниках слышишь сам себя. И такой поначалу реально, наверное, это первый месяц был такой... Да фу!
4: Это кто говорит сейчас так мерзко?
5: Но потом ты привыкаешь, и я больше скажу, что... Мне нравится.
3: Не, в наушниках, да. У тебя еще, кстати, именно твои наушники. Мне нравятся. И вообще, как звучит твой микрофон. Мне нравится, как подстроен.
4: Почему вы друг другу настолько копит? Я смотрел твой рис. У тебя такие наушники. Мальчики, что происходит?
5: Дай нам пишу уже под 40. Тут уже хочется чего-то нового.
3: Комплименты делать в конце концов.
4: Ой, не могу. А что, Никита, мы тебя поздравляем сегодня, да?
3: Да, ну, в целом можно, да. Я вот 8 лет хожу сюда. Вот в этот микрофон говорю. Просто хожу. Просто.
5: Не, ну ладно, что ты начал просто за деньгами.
3: Не, это тоже, конечно.
5: И за удовольствием.
3: И за удовольствием.
4: Да, важно.
3: Оно как-то вот совпало вот там.
5: Это кайф.
3: Прекрасно. Да.
5: Всем бы так.
3: А все равно я, когда слышу свои какие-то записи, такой... Вы чё?
4: Ну, я свои более ранние, когда слушаю, голос был повыше, все равно ты как-то начинаешь его со временем контролировать, там, понижаешь, ну, я не знаю, у вас, наверное, все равно мальчиков
5: пониже.
4: Это
5: говорит человек, который свой голос везде в свой день рождения отпостил просто.
4: Я реально вас
5: поздравила.
4: И так себя поздравила. Всеми возможностями своих работ.
5: Меня никто не поздравляет, я сама себя буду поздравлять со всех сторон.
4: Это так и работает. Если хочешь чего-то приятного в жизни, сделай это сам. Поэтому да.
3: Ну, иногда мы прибегаем к таким методам.
5: Вот, на всякий случай это, продаю гараж, если что. Просто никому не интересные факты я продолжаю озвучивать.
3: Смотрите, сегодня очень такой классный праздник. Ну, классный для тех, кто причастен к нему. День машиниста грузоподъемного крана. Короче, день крановщика сегодня.
4: Вот эти вот люди, которые на высоте сидят.
5: Не, я почему про гараж-то вспомнил? Сегодня всемирный день гаража просто.
3: А, ну тоже как
5: будто бы. Вот вам, пожалуйста.
3: И день любителей лета.
4: Воу-воу-воу-воу-воу,
5: стоять. Международный день корги.
3: О-о-о.
5: Надо сегодня братишку своего порадовать.
3: Ну и день порадования кошачьих богов еще.
5: А еще международный день спойлеров.
4: Не надо.
5: Что ты там собирался посмотреть?
3: Убийца-садовник.
4: Никаких спойлеров.
5: И прикинь, кто-то реально сейчас, короче, кино смотрит, там реально убийца-садовник.
3: А вот вы вспомните, вот в каком фильме последний раз увидели, что убийца-садовник?
4: Ноль раз.
5: Я не помню.
3: В каких фильмах был садовник? Я помню, что...
4: Есть какой-то очень старый, и у него там в названии садовник. Блин.
3: Нет, я помню, в «Отчаянных домохозяйках» был садовник, но он там не тем занимался.
4: Не, вообще не
3: тем. Он там Габриэль ублажал.
4: А! Ой, я, прикинь, сначала не поняла про кого-то, потом как поняла.
3: Ну так, извините. Я держу в голове абсолютно всю ненужную информацию, на всякий случай. Ты ищешь фильм с садовником?
4: Да, интернет не грузит. Думаю, сейчас быстро, пока мы говорим, я такая накидаю.
3: Единственное, про садовника...
5: Не, подожди. Есть, короче, французский комедийный боевик с Жан-Клод Ван Даммом. Он вышел в 25-м году, он называется «Садовник».
4: И там...
3: Это типа после Стэтэма пчеловод. Он такой, мне тоже нужна рабочая специальность.
4: И что там, убийца-садовник?
5: Ну, да.
4: Короче, не грузит интернет, реально, это жесть какая-то.
3: Интересно. Почему? Кстати, гимн Лиги Чемпионов называется «Сачок-садовник».
5: Да?
4: Почему?
5: Ой, я даже
4: как
5: не
4: это
5: знал.
4: Связано?
3: Ну, так вот задумано. Вот.
5: Прикольно.
3: Это тебе домашнее задание.
4: Ну ладно.
3: Все, поехали.
5: Хотите?
3: Хотим.
5: Есть еще один абсолютно ненужный факт никому.
3: Давай.
5: Вот, собственно, буквально на днях в Санкт-Петербурге 1500 Андреев устроили вечеринку.
3: Как называлось? Привет, Андрей.
5: Я думал, они как-то здоровались. Все так, привет, Андрей.
3: Потом с Катюшами встретились там где-то. Интересно. Вот такой. Такое начало.
4: Да.
5: Все?
4: Да, теперь
3: вот теперь
4: можно.
3: Все, да?
5: Ага.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомат Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливый доктор. Доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
9: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует.

0: строительных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Из Красноярска.
4: Для Красноярска.
5: Здесь налево или направо. Навигатор.
6: 5 часов 14 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
7: Андрей Губанов.
8: И Ром Бутанаев.
6: Ну, что ж, вот сидели мы одни, и тут хоба.
8: Святой человек появился.
6: Да, встречаем гостей. Ну, как гостей? Давненько не было. У нас сегодня в гостях руководитель департамента по организации и проведению стратегических мероприятий АО выставочной компании «Красноярская ярмарка» Александр Своевский. Саш, привет.
9: Всем привет, ребят, рад вас видеть. Давно не было. Вы по-прежнему веселы, бодры, прекрасно выглядите.
6: А тут еще и повод такой, с таким ты инфоповодом пришел.
9: Да, я пришел с гордостью сообщить, что у нас в рамках нашего огромного комплекса МВДЦ «Сибирь» с 5 по 14 июня стартует юбилейная выставка «Ярмарка Сибирь православная». Мы, вот честно скажу, гордимся этим мероприятием. Оно собирает более 10 тысяч гостей города и жителей Красноярска. Ну и вообще такая история. Мы, честно скажу, ездили в командировки по стране. Подобные форматы есть, конечно, в столице, но вот регионы похвастаться таким масштабом, такой организацией не могут. Вот Сибирь, православные выставки самые топовые у нас.
6: Юбилейный — это 20-летие.
9: 20-е, да. Ого. 20 лет подряд мы проводим замечательное мероприятие под названием «Сибирь православная».
8: Слушай, там же география большая, да?
9: Угу. Да, на самом деле с каждым годом она все умножается и умножается. В этом году 150 участников, экспонентов, которые разместились на площадях МВДЦ «Сибирь». Более того, 9 стран принимают участие. Греция, Республика Беларусь, Грузия, Армения, Республика Сербская, Палестина, Таджикистан. Ну, стоит еще, наверное, отметить, что 50 городов нашей необъятной страны тоже принимают участие. И поэтому я уже говорил, что аналогов мало, ну, их нет попросту. Вот. Поэтому это мероприятие нельзя пропустить. Тем более, повторюсь, дата проведения — это самая длинная выставка, как в году,
6: в честь юбилея,
9: которая только, может быть, нет. Она, в
6: она
9: принципе,
6: всегда
9: проходит 10 дней. Вот так, так сложилось исторически. Вот так. Нечего добавить, но все 10 дней, это я к тому, что у красноярцев и гостей города есть возможность запланировать не только выходные, но и будние дни. Сейчас, тем более, лето, сезон отпусков, многие могут себе позволить пойти и в будний день. К нам, что важно, вход-то бесплатный.
6: Mm-hmm.
9: Просто спланировали с 10 до 6, вот, когда вам удобнее, выходной,
6: что
9: будний
6: в программе?
9: День.
6: Mm-hmm.
7: Что увидеть можно, посмотреть на что?
9: Традиционно мы стараемся привозить какие-то уникальные святыни. Этот год тоже не стал исключением. Наши вот организаторы, то бесчисленное количество людей, которые нам помогают, в этом году мы можем уже теперь точно это, можно снять этот занавес тайны и сказать, что у нас будет представлена плачущая чудотворная икона Божьей Матери из села Казачинское. Вот эти все артефакты, реликвии, вот духовные, очень-очень сложно договариваться о транспортировке, перевозке. Поэтому, когда вы приходите вот на подобного рода выставки, вы, ну, где-то, не знаю, там у себя делаете галочку, что вот организаторы приложили действительно огромное количество усилий, чтобы вот договориться, привести это. И поэтому, ну, не стоит пропускать такие события. Не нужно никуда ехать. Все у нас в городе, в центре взлетки. Авиаторов 19, если кто не знал адрес. Международный выставочно-деловой центр «Сибирь».
6: Вот. Поподробнее по программе наверняка есть что-то еще.
9: Конечно.
6: Поэтому сейчас сделаем небольшую паузу. И потом Саша еще расскажет, чем порадует выставка.
5: Бум!

0: реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: 56 33.
1: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
6: Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Из Красноярска.
9: Для Красноярска.
10: Продолжайте движение. Навигатор.
11: 5:24 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», и у нас в студии руководитель департамента по организации и проведению стратегических мероприятий выставочной компании «Красноярская ярмарка» Александр Своевский. Саш, еще раз привет.
12: Всем привет, рад снова оказаться в эфире и напомнить тем, кто только что подключился, что с 5 по 14 июня в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» состоится 20-я юбилейная выставка «Ярмарка Сибирь православная». 10 дней события будет идти, если вы, может, так быстро послушали. С 5 по 14 июня вход свободный. Можно выбрать любой удобный день для посещения. Ну, про программу можно сейчас, наверное, подробнее.
11: Более расширенно, да.
12: Более детально, да, поговорить. Православные товары со всего мира. Мы уже говорили, что 9 стран удалось в этом году привезти зарубежных. Вообще история сложная сейчас, но вот мы стараемся держать марку в рамках выставки «Сибирь православная». У нас традиционно посетят Армения, Грузия, Беларусь, Палестина, Таджикистан, еще пару стран. В общем, подробная информация есть у нас на сайте «Красноярская ярмарка». В интернете набирайте. Вся программа там. Вот просто так быстренько пробегусь. Православные товары со всего мира. Литература христианская, которую сложно добыть вот физически в магазинах в нашем городе. Понятно, что интернет сейчас шагает широко, и вы можете всегда там заказать книгу, но многие любят вот прийти в книжный магазин, ручками потрогать, полистать вот страницы.
13: Не купить и
14: пронюхать.
12: Ну да, да. Сибирские святыни. Традиционно мы в прошлом выпуске говорили, есть на что посмотреть. Фестиваль духовной песни, много другое. Честно, вот так вот, если про программу начнем говорить, я...
11: Надолго, наверное, задержимся.
12: Да, у вас тут могу. Часика вот. На два точно.
13: Слушай, а поговорил, это же еще какие-то продукты от местных производителей будут.
12: Да, мы стараемся всегда в рамках Сибири православной делать... Мало того, что множество вот таких разных культурных событий, где есть там творческие мастер-классы, выступления, ансамбли наших местных, но еще и летняя ярмарка, вот так называется эта история. Товары мастеров народного промысла, изделия из драгоценных металлов и камней, текстиль, одежда, кожгалантерея, декор, сувениры и продукты. Кстати говоря, сейчас вот лето, актуально всегда мед, масла, мясные деликатесы. Это тоже можно будет отдельно выведено. То есть вот летняя ярмарка называется, вот в отдельно в павильоне представлена. Если вдруг пришли, выставка большая, все 5 павильонов занимает. Вы, пожалуйста, уважаемые посетители, не стесняйтесь. Как только пришли в МВДЦ Сибирь, сразу спросите у наших координаторов на стойке ресепшн, куда, зачем вы пришли, да, там в первую очередь. Вас обязательно сориентируют, проводят и расскажут все подробности.
11: Тем более, вот это продовольственная ярмарка, там же наверняка не масс-маркет, а какой-то, скажем так, крафтовый продукт.
12: Ну да, это уникальная история, да. То есть то, что ты не купишь в супермаркете, у дома и в каком-то, может быть, большом магазине. Это все вот такое handmade. То, что
11: от сделано локальных местных производителей, не
12: да,
11: только.
12: Я предлагаю всем найти время, еще раз повторюсь, с 5 по 14 июня МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19, выставка-ярмарка «Сибирь православная», юбилейная,
11: 20-я по счету. Я вот еще в подсказку заглянул, что проходит благотворительная акция «Добрая одеялка», совместно с волонтерским проектом «Мастерская добра».
12: Да, там в течение всех выставочных дней вот абсолютно любой желающий сможет свой вклад внести, своими руками шить уютное одеялко. Мы вот все... Все то, что вы создали, бережно складываем и передаем подопечным реабилитационного центра для детей-инвалидов, детей-подростков с ограниченными возможностями «Радуга».
11: Благое называется дело.
12: Вот, благое дело.
11: Вот. Да, ну что, в принципе, основные вводные понятно. Выставка довольно продолжительная, юбилейная, так что есть на что посмотреть.
12: Да, мы говорим спасибо нашим партнерам, без которых ну никак бы эта выставка не состоялась. Красноярская епархия Русской Православной Церкви. Благодаря ним, конечно, благодаря им удалось привести вот все святыни, которые доступны всем желающим в рамках работы дней выставки. Я еще раз всех призываю обратиться на сайт «Красноярская ярмарка». В интернете можно набрать и получить всю подробную информацию.
11: Вот, в принципе-то, и все, Саш, спасибо большое. Как всегда, информативно, четко, по полочкам.
12: Большое спасибо вам. До новых встреч.
11: Рад видеть тебя был. И да, до новых встреч. Спасибо, пока.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-82-056-337-18+.
6: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар.
7: Сайт 24santechmarket.rf.
8: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
9: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
10: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.46 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Ань Трегуба.
5: И Ром Бутанай.
3: Здрасте.
4: Привет.
5: Смотрите, сейчас же вот инфоповоды все и вот такой, скажем так, инфоцентр где?
3: В Санкт-Петербурге.
5: Абсолютно правильно говоришь, вот этот ПМФ, да, идет. Очень интересное тут меню, значит, с ПМФа прилетело.
3: Кофейное?
5: Да, да, да, вот это потрясающе. А вот, например, фильтрованный кофе, да, «Армузский пролив».
3: Интересно.
5: Как вам такое? Или красиво. Ванильный Эммануэль Раф.
3: Там причем Эммануэль зачеркнуто.
5: Или вот еще одно, вот этот Бамбл Экстра «Закат Европы».
4: Провокационно.
5: Очень даже.
3: Претенциозно.
5: Я бы даже сказал, забавное, типа, Латвия, Вия, зачеркнуто, и Т написано, типа, Латте.
4: Оригинально.
5: Написано «Последняя капля». Но дальше самые забавные вот эти вот. Значит, Greenland Tea. И снизу подписано «На расхват». Ну, прям вот маркетологи хорошо поработали.
3: Я думаю, им дали премию.
5: «Вода с газом», «Северный поток 3».
4: Хорошо.
5: Так вам, хорошо. Например, вот коктейльная карта. «Апероль Мерц». Или «Лонг Эпштейн Айленд».
3: Вот это хороший.
5: Ну и вообще мне нравится, конечно, классический, вот, знаешь, орешек со сгущенкой, орешник.
4: Доходчиво.
5: И печенье с предсказаниями Жириновского. Как вам такое?
3: Вот это сильно.
4: То есть уже не Ванга, я так понимаю, да?
5: Очень хорошо.
3: Не врать и не бояться, как говорится.
5: Прямой зефир.
3: И он реально не круглый, а вот такой. Классно. Прямоугольный.
4: Нет,
5: мне нравится.
4: Оригинально, да.
5: Маркетологи молодцы.
4: Достойно, достойно.
3: Что ж, да, да, классный маркетинговый ход. И там, кстати, много даже в кофейнях в одной там сделано под стаканчики, как нефтяные бочки. Да, там тоже прикольно стилизовано. В целом, мне кажется, это такая площадка, где надо как-то заявить о себе, чтобы потом про тебя говорили.
4: Да.
3: На каком-то уже там, на уровне страны или там на уровне города и масштабироваться. И немного полезной информации на правах рекламы. Если вы присматриваете автомобили из Китая, то эта информация для вас. Сейчас на рынке полно посредников, которым вообще опасно переводить деньги. Обращаясь в Автоимперию, вы можете быть спокойны. У них свой офис в Китае. Они сами отбирают машины без ДТП. И главное, это полная безопасность. Работают только по договору, через кассу. Никаких переводов на карту непонятным агентам. Империя Авто, 8-903-922-77-77. Офис на Бытаевской, 2. Чуть-чуть отдохнем и вернемся.
6: Сейчас

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Расходы россиян на психотерапию выросли, пишет «Лента дня». В среднем люди тратят на это около 10 тысяч рублей в месяц. К тому же пропали летние и осенние спады. Это значит, что россияне стали регулярно обращаться за помощью. Чаще всего психологов просят помочь с управлением стрессом, самооценкой и борьбой с тревожностью. Зарегистрирован первый в 2026 году анаплазмоз в Красноярске. 33-летний мужчина заразился от клеща. Мужчина обнаружил клеща в подмышечной впадине после посещения бани. Предположительно, заражение произошло в поселке Курагино. За неделю клещи покусали 1764 человека, включая 460 детей. Всего с начала сезона пострадали 6493 жителя. В крае продолжаются обработки территории от клещей, сообщают новости Красноярска. Из Красноярска запустили прямые рейсы во вьетнамский Дананг. Это один из самых популярных курортных городов Вьетнама. Первый самолет с пассажирами вылетел накануне. Полеты будет выполнять авиакомпания Vietjet Air. Рейсы запланированы один раз в 10 дней. Стоимость билетов на сайте перевозчика начинается от 30 тысяч рублей. Однако на горящие даты есть предложение всего за 17 тысяч, пишут Горновости. ТЭЦ и котельная СГК в Красноярске больше не входят в число основных загрязнителей приземного слоя воздуха. Об этом сообщили на форуме «Выбираю чистый воздух», который прошел накануне в нашем городе. По сводным расчетам Минприроды России, компания снизила выбросы на 8700 тонн в год, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». 6 июня в Красноярске пройдет фестиваль важных машин. На парковке торгового центра «Свободный» состоится семейный праздник, где дети и взрослые смогут познакомиться со спецтехникой и узнать больше о ее работе. В программе выставка спецтехники, пожарная машина, скорая помощь, синий трактор и другие машины, без которых сложно представить жизнь большого города. Также гостей ждет автогородок с дядей Степой, где дети смогут в игровой форме познакомиться с правилами дорожного движения. Веселые игры, конкурсы и активности для всей семьи, концертная программа и розыгрыш призов. Юные гости смогут изучить технику, посидеть за рулем, нажать кнопки, почувствовать себя настоящими водителями и спасателями. Начало праздника в 12 часов. Вход свободный, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 73.34, евро 85.12. Алина Старцева, служба информации.
5: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Завтра в пятницу, 5 июня, в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27 градусов.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегубов.
5: И Ром Бутанаев.
3: Ну и какой навигатор без навигатора? Правильно, навигатор без навигатора, как говорится, эфир на ветер. У нас сегодня в студии Иван Анатольевич Воробьев, директор автомаркета «Навигатор». Иван Анатольевич, добрый вечер.
6: И снова здравствуйте.
3: Вот мы и уже и летом встретились.
5: Да, есть ощущение, что какие-то как будто бы летние новинки имеются. Ну или просто, возможно, то, о чем автолюбители иногда забывают, а стоит им напомнить, что у них вообще-то к лету машина должна быть тоже готова.
3: Потому что кто-то думает, что зимой автомобилю тяжелее, ничего подобного. Летом тоже нужен за ней уход и забота. И много чего требуется.
6: Я могу рассказать. На самом деле, лето для автомобилистов очень ответственный период, потому что нужно готовиться как минимум к зиме. И нужно последствия зимы устранять. Вот я по своему автомобилю ощутил, насколько тяжелы для автомобиля являются вот эти все покрытия, посыпушечки наши прекрасные, такие беленькие. Коррозия, конечно, страшно съедает кузов и всякие коски мелкие. Поэтому, конечно, автомобиль нужно обслуживать, и его нужно, мне кажется, очень хорошо отмывать. Нужно обрабатывать всевозможными средствами, которые ту самую коррозию, ну, преобразователь ржавчины, да, с оцинковкой, например, грасовский, астрахимовский у нас есть. Я это сделал лично сам себе, и, в принципе, вот сейчас на автомобиль смотрю с надеждой, что он как-то еще поживет. Потому что, кроме замены масла, нужно автомобиль заботиться о кузове, о салоне. Ну, в общем, сделать так, чтобы, в общем, в ваш автомобиль было приятно сесть какой-нибудь девушке красивой. Или если вы сами вдруг красивая девушка, вам так повезло, то просто вам будет приятно. Ухаживать за машиной нужно. И средств у нас, конечно, огромное количество. Огромное количество. Но вот самое, наверное, нужное, да, это преобразователь ржавчины, я уже сказал. Мухомойка в бачок омывателя. Я не сказал, но скажу. Жидкая резина. Прекрасное средство. В дороге я бы советовал иметь, особенно мужчинам, женщинам, наверное, нет смысла об этом рассказывать, жгутики и ремкомплекты для ремонта бескабельных шин. Они не занимают места практически, но вещь очень полезная. Конечно, нужен фонарик. Я не говорю про жилет, который светоотражающий. Такие мелочи. Еще и правила дорожного движения сегодня приписывают нам, предписывают иметь в машине. Очень хорошо зарекомендовали себя чернители шин. У нас их есть огромное количество, наверное, 5-7 видов. Многие думают, что это только такая мажорная тема для красоты. На самом деле нет. Шина гораздо меньше растрескивается на солнышке нашем сибирском. Она лучше сохраняется. И даже после мойки, вот если нанести, то обладает антистатическими и прочими. И для красоты тоже,
5: вот,
6: конечно,
5: я только хотел сказать,
6: эффектами.
5: И визуально, конечно, да, ты сразу смотришь, и когда еще машина чистая, еще и колеса прям чернища.
3: Шины такие, черные, шины страстные.
6: Да, сразу видно, что человек за машиной ухаживает, но на самом деле это, вот знаете, как чистить обувь. Потому что чистая обувь живет дольше, шины нынче очень дороги, поэтому, конечно, нужно ухаживать. Сегодня наступает уже так постепенно, судя по погоде, наше короткое, жаркое лето. И люди поедут отдыхать на озера и так далее. Я лично всегда летом имею в машине холодильник. И не только когда я еду отдыхать, а просто потому, что любые продукты, которые куплены в холодильнике, лучше хранятся. И я его всегда вожу с собой летом. У нас, кстати, автохолодильники есть, и их много, и цены еще прошлого года на некоторые модели остались. Также я не езжу без видеорегистратора. И очень советую иметь в машине, потому что вот я пока ехал сегодня к вам, 5 аварий по пути встретил.
5: Ой,
6: такие глупые люди торопятся куда-то. И надолго теперь они, конечно, будут... Вечер, я думаю, испорчен, потому что и ремонт дорого. Не надо торопиться, а когда уж вы попадаете в такие ситуации, видеорегистратор поможет вам, ну, скажем, доказать свою невиновность, если вы были невиновны. Если были виновны, спрячьте его, не показывайте.
4: Все
6: будет и так ясно, оставьте себе для истории. Так что за машинами нужно ухаживать. И у нас в автомаркете «Навигатор» огромный набор средств, автохимии, автокосметика. Это вот тот самый период, когда, конечно, они все востребованы.
3: Вот, так что поговорим о том, как автомобиль к лету подготовить, если еще не подготовили, и чего можно добавить, допустим, в какие-то поездки ездите. Одним словом, все, что может пригодиться для вашего автомобиля, об этом и поговорим.
0: Навигатор ведет нас вдаль.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
2: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
3: 15 минут и все?
4: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
5: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
6: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Это город будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт Бункер 919.

0: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
3: Здесь налево или направо. Навигатор.
4: 6.15 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: И Рома Бутуная.
4: Здравствуйте. Ну, собственно, мы продолжаем говорить о том, что может вам пригодиться для автомобиля в летний сезон. И, а вот первостепенно у человека готовится, например, к поездке, вот как мы уже говорили, на озера. Первостепенно вот такой чек-лист, если составлять, без чего, возможно, без какой-то проверки каких-то узлов, без чего вообще не стоит ехать. Возможно, кому-то предстоит первая поездка такая длительная.
6: Повезло. На самом деле, ну, я бы начал просто с технического осмотра автомобиля. Конечно, давление в шинах, наличие масла, наличие жидкости в бачке омывателя. Сейчас есть уже такие современные жидкости, которые не только отмоют мух, но и, в принципе, даже эффект антидождя есть. Кстати, антидождь тоже есть и у нас, и это такая вещь очень полезная, потому что камни, и даже камни, мне кажется, отлетают лучше. Но хотел я сказать про капли, которые стекают сами. Вот. Машина должна быть в порядке, мне кажется, это самое главное. И водитель должен быть в порядке, он не должен никуда спешить. Ну, а в дороге иметь, ну, у меня, например, есть топор, у меня есть хороший огнетушитель, у меня есть лопата, опять же, фонарик. На озера я беру обязательно бензиновый примус, такой хороший примус, который всегда поможет и еду приготовить там на месте, и просто в дороге. Ну, то есть, такой аптечка обязательно должна быть, хорошая аптечка, не та, которую мы сами же продаем для, скажем так, техосмотра. Сейчас это требование уже не такое острое, поэтому кладут какие-то пластмассовые ножницы туда и прочее. Все хотят очень дешево, но я аптечку формирую сам, и она, мне кажется, у каждого должна быть.
4: Тюнингованная должна быть.
6: Должна быть хорошая, нормальная аптечка, причем за лекарствами тоже надо следить. В общем, здесь много вещей, которые, на мой взгляд, необходимы. Но техническое состояние автомобиля, пожалуй, самое важное. Для того, чтобы у вас хорошо была видна дорога, и вечером в том числе, нужны хорошие щетки. Вот мы, например, рекомендуем оригинальные или Денса, которые, кстати, тоже ставятся на конвейер, например, Toyota и не только. Есть, о чем мы поговорили еще за... Значит, есть органайзеры, которые позволят хорошо все поместить в багажник, а не так, как вот порой видно, что в заднее стекло все закрыто, там просто
7: как у некоторых
6: какие-то
7: на балконе
6: матрасы, да-да-да, тюки там, да, вообще все, что угодно.
4: Перемешку с рассадой.
6: Дети там, лица такие прижатые.
4: Собака вот так.
6: Собака расплющена, только уши одни.
7: Не, мы, кстати, вот помимо этого говорили о том, что сейчас же как раз такое время, когда огромное количество дорожных работ идет.
6: Да.
7: И вот из-за этих дорожных работ на машине появляется огромное количество вот эти битумные пятна.
6: Вот и лучше всегда с собой действительно иметь средства. У нас есть, например, Астрахим, одно из самых российских, недорогих. И если вы берете с собой в дорогу, то вы гораздо большим успехом сразу отмоете, очистите, потому что вот эта вот гидроизоляция кузова вам особо не нужна. Средства такие действительно полезно иметь с собой. Смазка ВД-40, либо аналоги, которые есть сегодня в достаточно большом количестве. Ну, в общем, машина должна быть упакована. У меня, наверное, килограмм 20. Это большой такой органайзер. Не меньше. Один огнетушитель весит, не знаю сколько.
4: 19.
6: Да, примерно. Ну, примерно. У меня 3-литровый углекислотный огнетушитель. Хоть мы продаем и разные порошковые в том числе, они эффективны, но я все-таки предпочту углекислотный. Потому что я точно знаю, как он тушит. Я проходил это, слава богу, не на своей машине, но выручил других людей, которым он очень пригодился. Ни один порошковый не сработал в это время зимой на трассе у людей. Вот. А мой сработал.
4: Кстати, про как раз-таки высокие температуры. Если у кого-то автомобиль стоит на солнце, нет возможности в тень поставить,
6: вот,
4: наверняка
6: какие-то
4: есть.
6: Если он стоит на солнце, то у нас сегодня появились новинки. Это такие тенты, которые закрывают не весь автомобиль. Навес тоже есть, конечно.
4: Навес на весь.
6: Есть тенты на весь автомобиль. А есть, появились тенты, которые закрывают только крышу и все стекла. Лобовое, заднее стекло и двери. То есть такой маленький тент, который легко снять. Он так хорошо цепляется за двери. И я думаю, это будет востребовано.

0: новая такая новинка. Потом для того, чтобы человеку было удобно и пассажиру, и водителю ехать, сейчас большой есть приход у нас накидок, всякие массажные, какие-то там продуваемые, они там перфорированные и так далее. В общем, от Автопрофи продукция есть, такая фирма известная, до разных других. При этом я вам скажу честно, я езжу, поскольку салон кожа, я езжу на шкуре. Это просто шкура, мутоновая накидка из натурального меха, короткий ворс. И зимой, и летом она, мне кажется, очень хороша.
1: Шуба для сидения.
0: Да, кстати, зимняя позиция у нас сейчас со скидкой. Она считается зимней, но я езжу круглогодично, потому что чем прилипать к коже сидения, вот на ней мне комфортно.
1: Особенно на горячую кожу, когда ты еще садишься, ощущение, ну, не из самых приятных.
0: Ощущение прекрасное.
2: А потом еще надо
1: отлипнуть. Да.
0: Ощущение, как на сковородке. Сейчас очень активно наши покупатели заказывают через сайт navigator124.ru, заказывают очень много масла и расходники, потому что, ну, мы на рынке все-таки 29 лет скоро уже будем. Народ наелся, слава богу, дешевых аналогов с маркетплейсов, которые часто не выдерживают никакой критики и радуют только ценой. Надо понимать, что маркетплейсы давно забирают комиссию под 60%. Ни один розничный магазин так не делает. Соответственно, вот посчитайте, какую прибыль должны иметь селлеры, чтобы маркетплейс заработал около 60%. Магазины, наподобие нашего, да, автобизнес, ну, порядка 30-35% реальная наценка. И получается у нас дешевле, потому что... Ну, здесь не только дешевле, мы, что называется, отвечаем за качество, и нас легко найти, а селлера с маркетплейса вы потом никогда больше не найдете и не увидите. Поэтому люди это поняли, мне кажется, многие стали уже осмысленно подходить к этому вопросу, потому что вопрос качества масла очень важен, а у нас порядка 50 брендов.
1: Это репутационные риски продавать плохое.
0: Да, мы это не делали никогда, просто потому что, ну, это такой осмысленный, осознанный шаг, потому что мы считаем, что это плохой бизнес, когда вы обманываете людей, продаете какую-то туфту. Гораздо более правильно нам кажется и всегда казалось продавать стоящие вещи, за них никогда не бывает стыдно.
1: Ну и в завершении нашей беседы еще раз давайте напомним для тех, кто по какой-то, возможно, неведомой причине до сих пор еще не знает, куда приехать в автомаркет «Навигатор», куда позвонить и как вас узнать.
0: Позвоните нам очень просто. Телефон 20-20-200. Находимся мы по-прежнему на стрелке на Белинского 3. И сайт наш navigator124.ru работает круглосуточно. Мы доставляем, мы поставляем, и в том числе оптовые поставки разных автотоваров и автохимии. Так что заходите к нам, будем рады. Будем рады поработать как с юрлицами, так и с нашими дорогими постоянными покупателями, для которых есть, конечно же, возможность скопить бонусы и иметь скидку до 15%.
1: Спасибо большое, Иван Анатольевич. Вам классного лета. До новых встреч. До свидания.
0: То есть больше мы не поговорим еще хотя бы 3 часа.
1: Отличный повод встретиться вновь.
0: До свидания. Спасибо.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СССР Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
8: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
9: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранив 307-246-822-6090.

0: Бот. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
2: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
3: Без возрастных ограничений.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Да, сейчас есть у нас пока что вопрос онлайн. Это Chevrolet Orlando второго поколения, спрашивает у нас радиослушатель. Из США хочет его привезти, судя по всему, 1.4 двигатель.
3: Ну, почему бы и нет? Вот я тебе так скажу. То есть, если мы вообще, в принципе, Orlando будем осматривать как автомобиль функциональный, то у него есть чем похвастаться. И по большому счету, за свои деньги, когда он только-только появился, ну, например, там где-нибудь год 16-й, вот мы катались на нем постоянно, я скажу так, просторный вместительный салон, вполне адекватное качество. Да, пластика много, ну, камон, ребята, он стоил недорого. Что касается нового поколения, которое до 23-го года выпускалось, единственное, что меня смущает, это моторы 1.4. Да, они в городских условиях норм, он стал выглядеть очень похоже на Ситроены с фарами от Chevrolet Malibu. Но при этом сохранил все же тему по салона, также трансформируемо, но, к сожалению, не добавил во вместимости там того же багажника. Это раз. Второе. Наоборот, убавил в плане объема двигателя. Чуть интереснее стал по материалам и опционалу, но зато в нем есть возможность реально разместить людей, там, достаточно большую семью и перевозить, по-моему, в трех рядах аж прям. Поэтому, если везете, везите. Но знаете, это чисто городская тема. По трассе будет мало. Что еще?
4: Да, и еще у нас есть вопрос по поводу Toyota Race. Вообще, насколько сейчас актуальный автомобиль хочет взять, приобрести девушка, вот, как первую машину.
3: А опять же, откуда эта машина? Вот это вопрос такой.
4: Правый руль.
3: Открытый. Ну, понятно, да, что правый руль. Эти машины чисто с правым рулем и ходили. Он похож, знаешь, внешне на эти, на Сузуки вообще. То есть такое ощущение, что они там в этот момент бодались с Сузуками. Но у Тойоты было выигрышнее то, что у нее на этой теме, как на старых Сузуках, были полноприводные версии, пусть и маломощные, с 98-сильным мотором. И, кстати, он литровый, если что. Вот. А максимум там, по-моему, 1.2 были доступны варианты. По городу периодически вижу такие машины. Опять же, это городской кроссовер с возможностью припарковаться во дворе, но без особой проходимости, вполне очень такой адекватный по качеству, по цене, но вот пахивает прям вот этими вот отголосками японской битвы Гранд Вита, вернее, Витар против тойотовского продукта. Еще могу похвалить за то, что несмотря на достаточно маленькие размеры самого автомобиля, он вполне просторный внутри, сзади чуть больше, чем косметичка. Среднестатистический багажник для таких автомобилей. Вполне конкурентен он с корейцами в этом сегменте. Жаль, только двигатель малообъемный и не знаю, насколько ремонтопригодный. Вот только здесь могу сетовать. Не сталкивался пока еще. Вполне адекватно. Если с правым рулем нас ничего не смущает, и мы не выезжаем на трассу, чисто в городе ездим, там, знаешь, хоть и посередине его поставь. Поэтому одобрямс. Спасибо большое за внимание. Удачи всем. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
0: Красноярск FM.

0: Спонсор часа ООО «ЭЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ОСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Радио «Красноярск ФМ».
5: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
5: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
3: Здесь налево или направо. Навигатор.
0: 6 часов 47 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антригуб.
5: И Ром Будуна.
0: Здорово.
5: Привет. Слушай, у меня некая такая, знаешь, рубрика «Афиша».
0: Афиша.
4: Афиша.
5: Афиша, афиша.
0: Афиша, афиша.
5: Значит, во-первых, для любителей музыки в Красноярске открывается сезон музыкальных пятниц. Собственно, оркестры, ансамбль, хор будут бесплатно выступать в июне и в августе на острове Татышев и на Центральной набережной.
4: Июня-то нет уже.
5: Кого? Ты про кубатуру говоришь? Нет, там не тот июнь, там месяц. Вот, ну, короче,
0: месяц еще не переименовали.
5: Да, прикинь, май, кубатура, июнь. Забавно. Вот, первый концерт пройдет вот буквально уже завтра. Сегодня же четверг, да, значит завтра. Причем в новом сценическом комплексе на острове Татышев выступит Красноярский камерный оркестр. В программе классика, Грик, Безычедрин, Шостакович, Пьяццолла, и а также известные мелодии из фильмов. Начало концерта в 19:00. Так что...
4: Вообще это очень интересно. Да. Я ходила какое-то время, мне прям очень нравилось. Так приятно на музыке.
5: Я ходила какое-то время, теперь не хожу. Вот. И такая вот афиша на июнь. Смотрите, куда вот можно сходить на такие тоже культурные события. Вот 6-7 июня в бывшем советском бассейне в Зеленой Роще снова пройдет...
4: В Советском Союзе.
5: Снова пройдет фестиваль электронной музыки и медиа-арта.
4: О, это хорошо.
5: Но это для лиц старше 18 лет, понятно? 13 июня в Красноярском симфоническом оркестре выступит в БКЗ к 95-летию со дня рождения Михаила Таривердиева, вот, слушая музыку из «Иронии судьбы» и не только.
4: Ой, это я люблю. Музыка вот.
5: Здесь для лиц старше 6 лет.
0: Для львиц.
5: Дальше для взрослых людей 18+, 19-20 июня в аквапарке «Бархат Парк» фестиваль «Бархат в белом».
4: Опа. О, это красиво.
5: Там очень клево всегда. И причем у них прикольный лайнап.
0: Да, очень танцевально.
5: Да. 20 июня в парке на Каменке фестиваль «Летка», собственно, тоже с концертом, с едой, кино, поэтому тоже можно посетить. 27 июня пройдет первый фестиваль в гольф-клубе «Юдинская долина».
0: Ничего себе, угу. Это сильно.
5: А также 27 числа для лиц старше 18 лет в вулканопарке состоится «Сансет». Так что есть куда сходить и оккультуриться, и потусоваться.
4: А у меня тоже есть пара событий. Одно, значит, про которое можно рассказать, очень крутое. В музее-усадьбе Сурикова «Медвежуха» будет вот в пятницу, субботу, воскресенье.
0: А, ну это ежегодное.
4: Ежегодное событие, у них, да? Оно прям очень такое милое. Если вот с детьми, особенно с семьями, сходить куда-то думаете, то обязательно загляните. Там очень атмосферно, очень красиво. И еще одно событие. Это, Никита, к тебе уже претензии. Почему ты нас не зовешь?
0: Куда?
4: 6 июня в Шушинском день молока будет.
0: А я при чем тут вообще?
4: Ну, там рядом.
5: Он что, из себя тоит?
0: Я к Шушинскому
5: не... Мы что-то не знали про тебя?
0: Я к Шушинскому
4: не... Да там рядом с Минусинском, ну что-то не знаешь, что по району.
5: У них война.
4: Тогда I'm so sorry.
0: Нет, за молоко, за молочку я не отвечаю.
4: Короче,
0: к сожалению, извините.
4: В этом году, причем...
5: Не забывай, он всегда говорит, а я...
0: Я томат, да.
4: Ну ладно. В 7-й раз, по-моему, и в этом году тема кибердеревня будет. Ну, то есть
0: в 6-й или в 7-й раз?
4: Примерно. Короче, будет вот тоже современно, технично.
0: Доить молоко из киберкоров, майнить молоко.
4: Но там дегустация предусмотрена. Ну, то есть, прям это одна из составляющих праздника.
5: Дегустация электронного молока.
0: Да, цифровое молоко.
5: Цифровое молоко. Непростое угощение.
0: Киберряженка вот этого. Биткоин-кефир и вот... И все такое.
4: Получится.
0: Интересно, конечно. Да. Нет, на самом деле очень много классных событий, так что выбирайте то, что по душе, и веселитесь, развлекайтесь, классно проводите время. Мы немного отдохнем и вернемся.
6: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Про здоровье.
6: Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, который подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
7: Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает комплекс мер по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. В частности, увеличены в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования, пишет ТАСС. Искусственный интеллект способен повысить выявляемость рака молочной железы более чем на 60%. К такому выводу пришли специалисты, проанализировавшие почти 700 тысяч маммографий с помощью ИИ-сервиса «Третье мнение». Искусственный интеллект помогает врачам замечать малозаметные изменения, которые могут быть пропущены при визуальном чтении снимков, пишет «Коммерсант». По итогам пяти месяцев 2026 года лидером антирейтинга засоров уличной канализации в Красноярске стал Ленинский район. Жители этой части города на 7% чаще вызывали аварийные бригады. Всего с начала года Краском устранил более 5000 засоров, промыл около 100 километров сетей и вручную почистил порядка 4000 колодцев. Коммунальщики напоминают, водоотведение не предназначено для утилизации даже мелких твердых отходов, влажных салфеток, ватных палочек и средств гигиены. Если вы обнаружили неисправность на уличных сетях водоотведения, звоните в диспетчерский пункт Краском по телефону 22-678-00. Если проблема возникла на внутридомовых сетях, обращайтесь в управляющую компанию. Красноярцу удалось добиться отмены штрафа в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат, пишет Ньюслаб. Кировский районный суд Красноярска отменил постановление о штрафе для горожанина, которого военный комиссариат признал виновным в неявке без уважительной причины по повестке. Мужчина обжаловал решение, указав на нарушение порядка составления протокола и рассмотрения дела. Суд подтвердил его доводы. Выяснилось, что дело рассмотрели в день составления протокола. Без участия самого призывника и без подтверждения, что его надлежащим образом известили о разбирательстве и вручили копию протокола. В итоге суд отменил постановление о привлечении к ответственности, а материалы дела направил на новое рассмотрение. Айола и артисты из разных стран приедут на фестиваль «Мир Сибири» в Шушинском, сообщает Макс-канал «Красноярск в курсе». Башкирское трио «Айола» выступит 12 июля на одной из главных сцен фестиваля. В программе также заявлены музыканты из Франции, Узбекистана, Китая и России, от этнопроектов до фолк-рок-коллективов. Фестиваль пройдет с 9 по 12 июля и соберет исполнителей из разных культурных традиций. И о валюте. Доллар 73.34, евро 85.12. Алина Старцева, служба информации.
8: Какое небо голубое!
9: Какое небо голубое!
10: Климат-контроль
11: на 96.2 FM.
12: Завтра в пятницу, 5 июня, в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27 градусов.
13: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 7 вечера в Красноярске, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антигор.
5: И Ром Бутанаев.
3: Просто фестиваль нелепых...
4: заходов.
3: Да, во время включенных микрофонов.
5: Так, рассказывай, значит.
3: Рассказывай.
5: Первый в мире.
3: Так.
4: Ага.
5: Плавучий город.
4: Ничего себе.
5: Без налогов. На 80 тысяч человек.
3: Опа.
5: Появится через 4 года. Знаешь, как это называется? Freedom Ship.
3: Свободный.
5: Ну, корабль свободы, короче.
4: Куда да, ехать?
5: Делают для его для цифровых кочевников и для их семей. Судно, внимание, длиною 1.5 километра.
4: Ничего себе.
5: Приколите. Будет все для комфортного проживания. Там банки, школы, детские сады, рестораны, кинотеатры, даже стадион на 15 тысяч человек.
3: Нормально.
5: Приколи. Корабль стоимостью 16 миллиардов долларов. Будет перемещаться по нейтральным водам, а до берега с него можно будет добраться на вертолете или катере.
3: А кто решил вообще это построить?
5: Я не знаю.
3: Какой-то богатый человек, видимо.
5: Очень сильно богатый.
3: ИП Богатый, либо, ну...
5: ИП Богатов. Евгений Вячеславович.
3: Не знаю, кто это. Такого не знаю.
5: Ну, вот такая вот интересность. Ну, слушай, я смотрю, ну, фотографии, рендеры вот эти, конечно. Но, чтобы вы понимали, судно выглядит вот так.
4: Ого.
5: Приколи.
3: Это город. Типа, ты где живешь? Да, там.
5: Ну, то есть, вот торговый центр прям там. Нормально?
4: Есть...
5: Вот так вот, площадочки всякие, вертолетные.
4: Есть, короче, классный вариант, чтобы не
5: бассейны.
4: Строить корабль. Значит, много лет назад, по-моему, 80-е или 70-е, короче, от Антарктиды откололся самый большой айсберг, вот на тот момент и на текущий. Там что-то несколько
3: это который тысяч... айсберг судного дня?
4: Может быть, наверное. Короче, и он откололся, да.
3: Сепарировался.
4: И потом сел на мель, и вот он какое-то время там, значит, недалеко стоял. Но поскольку он тает, он подтаял, и теперь дальше, значит, свое плавание продолжит. А он, естественно, после серной льды, это, ну, в теплые воды переходит. И вот он где-то в районе... Я забыла, чего сейчас придрифтовал. Короче, где совсем, типа, тепло, и ожидается, что он прям вот сильно очень начнет таять и исчезнет. А это прям, ну, он реально самый-самый огромный там... огромнейшая территория, и вот скоро мы его потеряем.
3: Ну, кстати, плавучие города же есть, сейчас он, правда, заброшен.
4: Нет.
3: Он построен в Азербайджане, по-моему, где нефть добывали, вот, там прям построен такой плавучий
4: чтобы недалеко,
3: город.
4: Типа, до
3: да.
4: этих самых.
3: Какое там море?
4: Наверное.
3: Вот там. Могу ошибаться, но что-то подобное есть. Но это ладно. Тут в Грузии стартовал чемпионат мира по нардам.
4: Наконец-то.
3: Вот. Призовой фонд составил рекордные 500 тысяч долларов. То есть можно
5: нифига
3: 36
5: себе.
3: Лямов выиграть. На турнир в Тбилиси приехало более 500 участников из 60 стран. Спортсмены будут состязаться друг с другом в 12 дисциплинах.
5: Ну это круто.
4: Я знаю только короткие нарды.
5: Есть, нет, есть короткие, есть длинные.
3: Длинные и вот еще 10. Причем коэффициент на победу Армении 1. Вот, ну там прям очень много людей. Он еще идет до сих пор. Он начался в конце мая, где-то 29-го, по-моему, числа. И вот до сих пор вот сейчас еще проходит. Вот-вот должен завершиться. Я искал информацию.
5: Ну, это
3: вот.
5: Интересно.
3: Но пока еще вроде не закончился. Турнир.
5: Так давно не играл в нарды.
3: А потом еще будет играть. В Монако еще какой-то вообще там тоже международный какой-то форум вот такой тоже.
4: Нардовский форум?
3: Нардовский что-то из этой серии. Так что дисциплина живет, а мы, видите, не в курсе.

0: Реклама.
1: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
3: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
5: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: 15-45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.15. В нашем городе антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губан.
5: И Ром Бутунай.
3: Здрасте.
4: Привет.
3: Экзамены же начались. Сдают ОГЭ, ЕГЭ. Тут ситуация неприятная произошла в Петербурге. 17-летняя девушка не смогла пройти через металлодетектор. Устройство реагировало на металлические кольца на ее нижнем белье. Ученицу заставили пройти в туалет, снять нижнее белье, отдать учительнице химии. И весь экзамен она сидела без, собственно, без нижнего белья.
5: Зато свежо.
3: Ну,
4: это ужас. Сильно плохо.
5: Понятно, что ужас.
3: Это что такое вообще?
5: Я пытался хоть что-то найти светлое в этом.
3: То есть, я думаю, если на вопрос, как ЕГЭ написала, она должна была отвечать без трусов.
4: Ну,
3: это ж, это как...
4: Но я причем читала вот ответ от, значит, собственно, службы там безопасности, кто-то вот из них, значит, обратная сторона, скажем так, этой истории отвечала, и они такие, да нет, если бы она, типа, сразу сказала, из-за чего, возможно, она пикает, мы бы это решили. Типа, как будто она стояла, и девочка это ни разу не сказала.
3: Запасные ей дали такие, да, вот здесь обычные, базовые, вот, школьные.
4: Все, переодевает. Ну, это глупость какая-то, но это очень странно.
5: А, не знаю. Бедные
3: ЕГЭ, дети. Вы что творите? Что вы творяете?
5: Так, еще одна история. Вот люди, которые, ну, немножечко больше весят, чем хотелось бы, да, рассказываем для вас. Оказывается, вот, ну, и тем более те, кто не могут скинуть. Жир на животе,
3: так,
5: говорят, не уходит. Знаете, из-за чего?
3: Из-за чего?
5: Из-за высокого кортизола.
3: Вот падла какая.
5: Вот, собственно, гормон стресса заставляет организм запасаться жиром. Вот, и пока кортизол высокий, сон летит в помойку, вот, тянет на сладкое жирное, восстановление тормозится. И жир, собственно, вот откладывается как стратегический запас.
3: Ну, организм тоже не дурак.
5: Ну, да.
3: Не обманешь его.
5: Но в целом, я вот говорю, не стрессуйте, и все будет хорошо.
3: Мне кажется, что кортизол – это...
5: дура какая-то.
3: Навязано вообще нам. Не такой, мне кажется, от него вред.
5: Да?
3: Ну, как по мне, я могу ошибаться. Я же не специалист в этом, правильно? Однако же, лучшее средство от мигрени, тут выяснили, какое есть, это еда и вот подобно, вкусноточка и что-то подобное. По словам невролога, при сильной головной боли следует съесть картошку фри, запить стаканом колы.
5: Хованик, котлетник.
3: Котлетник.
5: Мы помним.
3: Откушай. Вот. Данное сочетание помогает облегчить симптомы с такой же эффективностью, как обезболивающее. Вот так вот. В картофеле содержится много соли, что помогает восстановить баланс электролитов, а в газировке концентрат кофеина, заставляющий сосуды в районе головы сузиться. Опа! Так что, когда говорят, а что это ты картошку ешь с колой такой, так у меня мигрень, я, ну,
4: мигрень,
3: прими как лекарство, что называется.
5: Хорошо.
4: Нам это нравится.
3: А бургер там еще сверху можно?
5: Ну, так, чисто для... Я бы вот вместо картошки лучше бургер.
3: Для душевного спокойствия. Бургер, но с хашбрауном. Там картошечка же, правильно? Поэтому, вот, извините. Ой, с драником, прошу прощения.

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт «Район Портовый». Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
6: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-2056-337 18+.
7: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
8: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
9: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7:27 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антипробок.
5: И Ром Бутанаев.
3: Здорово.
5: Так, тут эксперты из Esquire.
3: Да, опа.
4: Давненько мы них не
5: слышали. Дали очень интересную рекомендацию. Знаешь, что говорят? Говорят, что пить вино с утра
3: так
5: полезнее для здоровья, чем откладывать вино на вечер.
4: С утра выпил, весь день свободен.
5: Вот, считают, что вино помогает желудку быстрее переваривать еду и разгоняет обмен веществ. А вот этот ресвератрол в красном вине, он мешает организму запасать жир и быстрее сжигает его.
3: Опа! Опять же, кортизол падает, судя по всему, да?
5: Да, да, да. А эксперты вообще рекомендуют пить именно утром.
3: А что за эксперты?
5: Те самые.
3: Которые говорят, барышня.
5: Лучшие эксперты. Вот, но утром и немножко. То есть еда не даст быстро опьянеть, алкоголь успеет усвоиться за день от без похмелья на следующее утро.
3: Ну, для тех, кто едет на работу за рулем, я думаю, что это сразу нет. Сразу не получается. Люди, которые работают в каких-то серьезных организациях, структурах, я думаю, тоже сразу нет. Заводы, опять же, насколько я знаю, на многих заводах стоят алкорамки. И, ну, там, извините.
4: Конечно.
3: Вот. Ну, и все-таки это для каких-то вот расслабленных таких работ, скажем так, когда ты...
5: Фрилансер,
3: может быть, вот, не знаю, радиоведущий.
5: Я вот цифровой кочевник.
3: Цифровой качок.
5: Я могу намахнуть винишко с утра и уехать на плавучий город.
3: Кстати, да.
4: Достойно.
3: В Суздаль.
5: Достойно. На 200 тысяч.
4: Всем
5: на 200
4: бы нам тысяч. В
3: Суздаль. Да. У меня вот есть пара новостей, которые касаются зумеров. Значит, 54% зумеров не умеют определять время по циферблату. Это исследование прям провели.
4: Это прискорбно.
5: Слушай, это не только зумеры. Я тут работал свадьбу давеча, получается.
3: И... На медне.
4: И спрашиваю молодых, сколько время?
5: Да, я такой говорю, сколько время? Я говорю, посмотрите на свои часы. Там девушка такая сидит, а ей, ну, лет 25, она такая... Я до сих пор не понимаю, как тут все работает.
4: Зачем она носит часы тогда?
5: Красивые.
3: Да. Да, как вот атрибут какой-то красивый.
4: Да.
5: А ты вот мне ночью тоже, потому что не шаришь?
4: Нет, у меня батарейка села, я все как могу поменять.
3: В руке? На, в часах. Вот, смотрите, кроме того, почти каждый второй не знает, как нужно выкручивать лампочку.
5: Так.
3: Также многим сложно считать деньги.
5: Против часовой
3: при оплате. Ну так они не знают, как часовая стрелка идет.
5: Точно, беда.
4: Одно, тогда в целом логично, реально просто одно за одно цепляется
5: ужас,
4: и
5: ужас.
4: Куда?
3: Она еще и горячая, да? Поэтому вот.
5: Они просто в детстве не играли в картошку.
3: Ну да. Нет, слушай, я вообще, с одной стороны, есть аргумент. Они скажут, а зачем нам знать, как определять время по циферблату? У нас там часы цифровые. Ну, принимается, как будто бы, аргумент. Вот. Но в то же время. Ну, это же такой базовый навык, как шнурки завязывать.
5: Базовый минимум.
3: Базовый минимум. Так вот, опять же, чтобы попасть на концерт BTS, зумеров заставили определять время по часам. Один из сайтов по продаже билетов ввел необычную проверку на то, что человек не бот. Нужно было указать время.
5: Человек не дебил. Давай с этого начнем.
3: При покупке был циферблат, ты говоришь, пишешь, сколько времени на циферблате, и тогда тебя уже пропускают дальше туда, к оплате. Причем вот зумеры это, как мы выяснили, что, и не только мы выяснили, не умеют определять по аналоговым часам время, они и вот пытались...
4: И что на концерте BTS были только миллениалы и бабушки?
3: Чтобы узнать нужный час, перезагружали сайт, чтобы получить более круглое время, чтобы типа 19.00 там или вот что-то такое. Вот так вот. Теперь вот главные враги у фанатов BTS это циферблаты. Ну, странно, конечно.
4: Да там, мне кажется, причем это же элементарно, там особо-то ничего сложного
3: подожди,
4: нет.
3: Мне кажется, нет, я наверняка уверен, что большой процент вот людей этого возрастного вот поколения, они умеют определять.
4: Нет, конечно, понятно, вот. Что это выборка.
3: А если
4: такая.
3: Сказать там без четверти 7...
4: Ну это вообще слова где-то из другой вселенной.
3: Потому что надо же сообразить, что четверть от 60...
4: Да, неровно от 100, например. Ну, короче, согласна.
3: Вот и думайте, что называется.
2: Boom!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: А спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа. Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-870.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:47 в нашем городе.
4: Очень эффектно выдохнул.
3: Причина тряски, да, как будто. Мы это вырежем.
4: Интересно.
3: Так вот, 7:47 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
5: Андрей
4: и Ром Бутанаев.
3: Здрасте.
4: Привет. Здорово.
3: Тут в Москве стали проводить животные драки для пар.
5: Что это такое?
3: Короче, говорят, что вот такие игры помогают наладить отношения в 100%
5: наладить.
3: Случаев. Да, за 18 тысяч рублей.
5: Ты что, деньги за это
3: платить? Короче, вместо разговоров люди просто рычат друг на друга. Вот, причем там, ну, опционал довольно широкий. Кусание, ползание на четвереньках, драки, размахивание руками. В общем, можно вот своего внутреннего зверя выгулять, скажем так.
5: А это разве нельзя дома сделать? Ну, то есть просто поорать дома.
3: Ну, так это бесплатно. А да. Тут-то ты приходишь и деньги платишь. Причем организатор уверен, что практика помогает
5: минусы.
3: Принять инстинктивную животную часть, а еще проработать злость и отстаивание границ, понимаешь? Вот. Поэтому, возможно, собака, которая лает у меня где-то выше этажом, не настоящая.
5: Я подозреваю.
3: Просто и друг на друга на ковре сидят вот так вот.
5: В самолете?
3: Конечно. Еще какие-то ковры бывают.
5: Я, кстати, вспомнила. Я тут, значит, сегодня видела видос один. Значит, он скоро же пух пойдет. У нас вроде я еще пока не замечала, не было. Он в том числе. Тополинный. Жара, который
3: июнь
5: на самом деле, да. Угу. Короче, там в Москве, видимо, уже понеслось, и у них на улицах пухососы, короче, ездят. Видели, нет?
4: Короче, звучит так.
5: Ну, они их так называют. Это типа не мое авторское, они их так называют. Короче, они похожи на вот этих роботов-доставщиков. Mm-hmm. Ну, то есть такая же конструкция абсолютно.
3: Как роверы они там называются.
5: Ну, наверное, mm-hmm. да. Но они, значит, собственно, засасывают пух и вот прочий аллерген. Типа такая помощь для аллергиков, чтобы не было слишком тяжело. И они прям проезжают по улицам, ну, по сбоку, рядом mm-hmm. с бордюром. И все это вот...
4: Короче, тебе кажется, нужен прикольно. Твой персональный пухосос.
5: Ну, мне кажется, это же прикольно. Да?
3: Робот-пухосос. Вот есть робот-пылесос, а есть робот-пухосос.
5: Да.
3: Интересно. Нет, ну, то, что заботиться о людях, приятно, прикольно.
5: Технология.
3: Да. Вот так вот. На сегодня тогда заканчиваем. Пойдем наслаждаться классной погодой. Вам того же желаем. Встречаемся завтра. А завтра что? А завтра пятница.
5: Да.
3: Первая летняя пятница с кайфовой, опять же, погодой. Классного вечера. До завтра. Пока.
5: Пока.
4: Пока.
6: Сейчас.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию, пишет «Комсомольская правда». Депутаты считают, что такая мера может стать хорошей социальной поддержкой, особенно для тех, у кого нет помощи от детей или родственников. Кроме того, инициатива положительно отразится и на макроэкономических показателях. Напомним, что подобное предложение вносится регулярно уже на протяжении нескольких лет, но пока закон не приняли. Армянские овощи и фрукты заменят азербайджанскими, пишет «Лента дня». По словам спецпредставителя президента Бориса Титова, ограничения поставок в первую очередь повлияют на армянский народ. Россия в этом случае заменит армянских поставщиков азербайджанскими. К тому же, добавил он, Азербайджан может дать нашей стране намного больше продукции. В Красноярском крае 1376 мужчин прошли комплексную диагностику в рамках Дня мужского здоровья. Акция была направлена на профилактику заболеваний репродуктивной системы. С начала этого года репродуктивную диспансеризацию прошли более 127 тысяч жителей региона, сообщают новости Красноярска. Около половины красноярцев выступили против доставки роботами-курьерами. Об этом сообщили в исследовательском центре «Суперджоб». За такой формат доставки в городе высказались 26% экономически активных жителей, которые пользуются сервисами доставки. Остальные 30% не определились с ответом. По уровню поддержки рободоставки Красноярск оказался ближе к нижней части рейтинга городов-миллионников. Среди основных причин отказа от роботов-курьеров участники опроса называли невозможность доставки заказа до двери, сокращение человеческого общения, риск вандализма, нестандартные ситуации на дорогах и возможное сокращение рабочих мест для людей. Этим летом в городе снова стартуют музыкальные пятницы, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». С июня по август по пятницам творческие коллективы будут давать бесплатные концерты под открытым небом. Сезон откроется 5 июня в 19 часов на острове Татышев под парящим куполом, где Красноярский камерный оркестр представит программу популярной классики «Вход свободный». В России открылся самый большой сафари-парк страны. Там можно увидеть львов, зебр, фламинго, крокодилов, обезьян и даже акул в океанариуме. Площадь комплекса составляет безумные 56 гектаров. Африканские животные спокойно гуляют по территории. Есть даже отдельный вольер с милейшими капибарами. Билет стоит 2,5 тысячи рублей, а сам парк находится в 20 километрах от Москвы, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». И о валюте. Доллар 73.34, евро 85.12. Алина Старцева, служба информации.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Завтра в пятницу, 5 июня, в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
5: Привет, салют.
6: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Завар в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярск ФМ.
1: Раз как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: Let's go global in 5,

0: prescribe to you some medicine. First, I need you to take 60 to 250 hertz of bass, and then pour in some kick, pour in some snare, pour in some hi-hats. Then I need you to start.
1: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Боничива.
6: Здоровеньки булы.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск.

Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM. Yeah.

0: Уси. В Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Салават.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки, болы.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
6: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.
9: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Ассаламу
5: алейкум.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.